А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики.

0: детей старше 16 лет.
1: Полина сейчас будет рассказывать, как можно лениться и зарабатывать, правильно?
2: Не, вот наоборот, если ты ленишься, и как я на твоей лени могу заработать?
1: А ты на моей.
2: Как можно заработать на лени других людей? Причем ничего сложного в этом нет, правда, подумайте. Ну вот, например, вариант номер один предлагаю. Называется «Тревелогер». Тревелогер. Что он делает? Ай, ты неважно. Запоминай, это стояльщик в очередях. Ну вот, ну в поликлинике, ну раздражает же, да, когда ты еще и без талончика пришел, да? И вот ты сидишь полчаса, час, полтора, найди человечка. Он отсидит вместо тебя, а потом контрольный звонок тебе спускается, все готово. Слушай, и все, ты подходишь.
1: Ну так это мой отец.
2: Может или делает?
1: Ну я правда, да, я всегда в поликлинике, когда отец приходил, постоял в очереди, потом позвонил, приходи, все нормально.
2: Сафронов, теперь ты отец, и теперь в очередях сына можешь сам стоять, когда ему куда-то надо, да?
1: Есть такой момент. Так, дальше, второе.
2: Второе – это разборщик чемоданов после отпуска. Ну вот собираешь ты чемодан на энтузиазме, а когда возвращаешься из отпуска, прям реально такая есть профессия.
1: То есть ты возвращаешься из отпуска, из спальни жены выходит мужчина и говорит, я разборщик чемоданов, не переживайте, сейчас помогу.
2: Мы бы так чемодан еще не доставили.
1: Я-то другое подумал, а этот человек просто, он же с хорошим умыслом, он чемодан разобрать.
2: Абсолютно верно. Ну вот это все по кучкам, на места и так далее. Ладно, и третье очень мне нравится. Называется «Сборщик краткого содержания».
1: Ну, сборщик,
2: да. Ну, например, ты купил какой-то курс по бизнесу, да, по продвижению. Ну, а там смотреть все 115 лекций – лень. Так вот, есть человечек, который за тебя все просмотрел.
1: А, нет, это мне не надо. Это я еще с университета умею. Нам, знаешь, на филфаке сколько читать задавали. А я был сборщик краткого содержания. Я вот... В общем, не, вот последнее, это ты ко мне можешь обращаться.
2: Ты готовый?
1: Я уже, и у меня все в кратком содержании, да. Я тебе даже личную жизнь могу в кратком содержании пересказать.
2: Жил-был.
1: Да, молодец, умница.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция. Короткая реклама.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: детей старше 16 лет.
1: В Сингапуре сейчас платят за чтение книг вместо просмотра соцсетей. То есть,
2: прикольно.
1: Да, вот ты отказываешься от просмотра там Инстаграм, берешь в руки томик «Идиота».
2: На сингапурском. Ну или какой-то.
1: Ну, слушай, если ты берешь в руки томик «Идиота», то можно и на русском. Не обязательно на сингапурском. Вот. И все, и ты читаешь книгу, и как бы тебе за это приплачивают.
2: Классно.
1: Вот такая вот, вот такой
2: вид. Но не работать не будет. Я, смотри, рассказываю.
1: Что не будет работать?
2: Я тебе точно говорю. Ну, я тебе рассказываю. Смотри, как эта схема не очень прокатила у нас дома.
1: Ну,
2: у
1: давай.
2: Меня ребенок не любит читать.
1: Так.
2: Не любит. Ну, это нормально, это бич современных
1: подростков.
2: Это нормально,
1: это же твоя генетика.
2: Ну, тем более, у нас в роду вообще не принято. Откуда у него это?
1: Да.
2: Так вот, я думаю, ну как-то его заставить? Чего ему только не придумывали? Послушай, я думаю, надо платить. Но деньги — это же самый крутой мотиватор,
1: так.
2: Да? Тем более для подростка. Ну накопит себе на что-нибудь, там кроссовки новые
1: купит. Понятно, да.
2: В общем, ну и мы договорились. Какое-то количество страниц, какое-то количество денег. Он, все, вопросов нет. Значит, идет время, там денежки капают ему в копилочку, все. Я говорю, слушай, ну надо же как-то мне проверить, да? Ну как он там, что, осилил все это. Ну и в конце говорю, ну, значит, рассказывай.
1: Так.
2: По содержанию, значит, что было в этой книжке. Он рассказывает, я говорю, ну, понятно. Итак, мы провернули.
1: Ну, так, а что не работает? Хорошо же.
2: Послушай,
1: все шло.
2: 3-4 книжки мы так провернули. А потом оказалось уже, понимаешь, методом дедукции, и не только, что он читал только краткие содержания. Вот вот эти вот коротенькие, которые на один листик, понимаешь? А я почему проверить не могла? Получается, мне тоже надо было эти книжки читать. А зачем она мне? Какая-то ерунда получается.
1: Ну да, в нечитающей семье, если один начинает читать.
2: Знаешь, как тяжело. Мы же не можем всей семьей читать.
1: Причем, знаешь, как в случае твоего сына, можно было бы рассказывать, например, прочитала Анну Каренину, а можно было бы рассказывать сюжет фильма «Паразиты».
2: Слушай, не важно.
1: Для тебя бы смысл не поменялся.
2: Он-то за деньги читает, понимаешь? А я что, бесплатно, что ли? Нехорошо.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Юнистар.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Пять фраз, которыми можно заполнить неловкую паузу, если такая возникла у вас при общении с коллегами или в компании. Давай, Полин, рассказывай.
2: Под запись. Первое. Я здесь впервые, а вы? Или я здесь часто просто бываю,
1: ты сказала, ты сказала под запись, я сразу, знаешь, почувствовал себя на созвоне с каким-то колл-центром.
2: В целях,
1: да.
2: Ведется запись разговора. Не-не-не, это вам на карандаш, ну, чтобы вы потом не забыли. Я здесь впервые, а вы? Ну, или наоборот, я здесь часто бываю, а вы? И вот тут уже начинается опять какой-то интересный разговор.
1: Конечно, это если фраза в общественном туалете, то...
2: Я здесь впервые,
1: а вы? Вы знаете, я регулярно сюда захожу.
2: Вот видишь, и уже все, уже зацепились языками, что называется.
1: Главное, что языками.
2: Mm-hmm, да. Вторая фраза. А здесь красиво, правда?
1: Ну. Только... Я все там же продолжаю.
2: Я так и подумала.
1: Выйдите. Диалог продолжается там же, да.
2: Выйдите. А здесь красиво, правда? А если человек так не считает, это новая тема для разговора. Mm-hmm, понимаешь, если он так... В общем, понимаешь, да?
1: Да?
2: Третья фраза. А мы могли видеться раньше? Скажите, вы бывали в... А дальше придумывай все, что хочешь. А в Монако? А вы бывали на Мальдивах? Ну, короче.
1: Да нет, наш поезд едет в сторону Гомеля.
2: Ничего
1: билеты
2: такого.
1: У нас до Гомеля.
2: Ладно,
1: да.
2: Четвертая фраза. А как вы думаете, что нас сегодня еще ждет?
1: Чай.
2: А что нас сегодня еще
1: проводница
2: ждет?
1: Проводница принесет.
2: Вот видишь, оно интересно, да? Его же начинаете разглагольствовать. А что впереди будет?
1: Это, знаешь, это вот хороший вопрос в отделе, где ты оформляешь кредит.
2: А как вы думаете, что нас
1: что
2: сегодня еще ждет? Ничего. Да, и последняя, пятая
1: фраза. Как минимум 20 лет вперед вас ждут стабильные выплаты до 25 числа каждого месяца.
2: Сегодня непонятно, но впереди все четко. Последняя фраза звучит так. Иногда приятно помолчать, правда? Ну, ты, вот возникла пауза, и вот ты говоришь. Приятно помолчать,
1: это,
2: правда?
1: На поминках.
2: Нет, нет, слушай, а представляешь...
1: Это сказано все... так фраза, и положи руку на, собственно, того, кто...
2: Ой, главное, эту фразу, вот, Сафронов, о своем финальную, не говорить в такси, иначе потом никакого молчания дальше точно не будет.
1: Это точно.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья мои. Вторник за окном, осень, холодно. И мы здесь такие вот сидим и думаем, как это пережить эти ужасные полгода впереди темноты, холодов.
1: Рассказываю. Очень важно наладить со своим партнером правильные отношения.
0: Да ты что?
1: Любить ее, дарить ей цветы, готовить кофе по утрам. Она тогда дома создаст уют, и осень проживется. Очень даже приятно.
2: То есть не коммунальные сети, да?
0: Что ты говоришь?
2: Не коммунальные сети нам тепло дадут, а она...
1: Любимая женщина тебя будет греть, пока батареи не включат.
0: А я думал, Саша в конце слоган такой выдал. Знаешь, коммунальные сети, создай уют дома. Коммунальные сети, позаботиться о твоей жене и так далее.
1: Это для холостяков.
0: Летово, в любом случае, если ты не хочешь зимовать на лавочке, будешь создавать уют.
1: Очень надо быть аккуратнее с девушками, особенно если у вас дома она, например, готовит, а ты это потом все ешь. И почему здесь нужно быть внимательным? И как могут девчонки тебе насолить, если ты ее, не дай бог, обидел? Есть даже статистика на этот счет.
0: Ну давай, если ты нашла такую статистику, с удовольствием мы ее послушаем. Тем более, что начали с темы уюта в доме.
1: Да.
0: Хорошо, друзья, утреннее шоу «Зарядная станция» на Юнистар начинается.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Это была

Доброе утро. В Беларуси 7.02. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Глава белорусского государства убежден, что обновленный состав парламентского собрания Союза Беларуси и России, избранные высшие должностные лица, депутаты всех уровней, несут значимый вклад в союзное строительство и реализацию масштабной интеграционной повестки, сообщает Белта.

В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось подвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Сейчас специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективны. США готовят крупную сделку по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом заявил Дональд Трамп. Он отметил, что стоимость поставок будет существенно ниже той, которую США сейчас платят Канаде за аналогичные удобрения. По словам американского лидера, это очень хорошая новость для фермеров и скотоводов, сообщает ОНТ. И в завершении власти Венеции хотят повысить плату за посещение города для туристов, которые приезжают на один день. Сейчас сбор составляет 5-10 евро, но его хотят повысить до 30. Обсуждаются варианты повышения до 50 евро. Более высокая плата, по мнению властей, может побудить часть туристов отказаться от поездки в Венецию и выбрать для однодневного путешествия другое место. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 46 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до 12 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Утреннее шоу на Юнистар, друзья мои. Сейчас будем говорить об приятной, уютной атмосфере в доме, как ее создавать и, самое главное, почему. Потому что, оказывается, девчонки любят наказывать мужчин, когда

0: Зарядная станция, поехали.
1: Бойтесь женщин, из рук которых вы принимаете еду. Ну, если в вашем доме готовит она, тогда смотрите, что может произойти. Девушка может на вас обидеться. Тогда ты сам виноват, это твой выбор, глаза видели, что брали.
0: Не, я просто вспомнил хоррор знаменитый Карпентера. Оно.
1: Итак, почему же девушка может обидеться и как-то вам не очень вкусную еду приготовить? Смотри, это очень важно, да? Ведь сначала причина, потом следствие. Первое, это если ты вернулся домой позже обещанного. Ну, ты сказал, что придешь сразу после работы к 6, а сам заявился к полуночи. Все, готовься. Ты большой молодец, но уже на следующий день...
0: Это ты готовься. Я хочу, чтобы меня встречали во всеоружии.
1: Да-да, но уже на следующий день что-то...
0: Я готов.
1: На втором месте...
0: Я прихожу в такое время всегда готов.
1: Уже готовый, да. Смотри, медь будет страшна. На втором месте давай. Это забытая годовщина, забытая важная дата. Если ты что-то профуфукал, там, день вашего первого поцелуя, когда ты ей признался в любви. Для нас, девочек, все важно, правда. Если
0: даже
1: что-то...
0: годовщина по уши.
1: Ну... Да, это тоже. Если ты нам сделаешь подарок, мы будем не против.
0: Понятно.
1: И на первом месте это если ты что-то ей сказал во время ссоры. Вот вы поругались, и ты ей там что-то сказал. Ах ты, это ты виновата. Или это ты глупенькая у меня такая. Все, мы затаим обиду и начнем мстить.
0: Поэтому во время ссоры, друзья, не говорите ничего, смотрите телевизор.
1: Итак, рассказываю... Вот именно, сиди, молчи. Как же мы можем насолить?
0: Давай.
1: Итак, первый вариант – это делаем еду острее нужного.
0: Я люблю остренькое.
1: Чуть-чуть переперчила.
0: Со мной не проканает, я тебе точно
1: Ладно.
0: Говорю. Я ем все самое острое, поэтому...
1: И тебе нормально,
0: и
1: да?
0: Мне класс.
1: Просто жена каждый раз уже не знает, как еще тебе намекнуть.
0: Ну, а что сделаешь, да.
1: Второй вариант – это пересаливали еду.
0: Вот соленое я не люблю.
1: А на первом месте – это когда мы добавляем в блюдо какой-то ингредиент, который наш мужчина не любит. Вот у меня муж терпеть не может сельдерей. И если я понимаю, что он был хулиганом, значит, салат
0: добавляй
1: будет...
0: Добавляй ему в чай. Он пьет чай с сельдереем.
2: Приноси мне тогда.
0: Слушай, а вот такая... Нет, не делаете? Полин, вижу, все, понял.
3: Партнер шоу. Сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: Прекрасно, друзья, двигаемся в направлении пробуждения.
1: Что ты как смеешься? Тренер по танцам, прекрасно двигаемся.
0: Ну, это я тоже могу. Кстати говоря, фраза «прекрасно двигаемся» не всегда звучит во время танца и не всегда из уст тренера. Давайте поговорим лучше о том, как сегодняшний день провести в утреннем гороскопе. Как двигаться там.
1: Да, расскажем буквально через 7 минут для каждого знака зодиака.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.

0: 7:21. Утреннее шоу, утренний гороскоп. Все утреннее, и мы тоже.
1: Да, и счастливчика дня утреннего назовем сегодня. Овны сегодня весь день проведут в своем внутреннем мирке. Причем мир этот будет очень привлекателен и наполнен красками.
0: Так, у Тельца сегодня много планов и идей. Выбирайте самые важные.
1: Близнецы в полной мере ощутят на себе прелести поговорки «охота пуще неволи».
0: Раки, сегодня у вас возникнет непреодолимый соблазн к чему-то или кому-то.
1: Так, а львы, звезды вообще говорят, сегодня вам браться за ответственные важные проекты не стоит. Лучше сосредоточиться на делах привычных.
0: Девы, сегодня, если у вас будут начинаться какие-то разногласия с коллегами или ссоры, помните, астрологи говорят, серьезных поводов для этого нет. Ну, то есть разногласий и ссор.
1: Весы. Даже если вас сегодня кто-то обидел, знаете, это не со зла, и не таите обиду.
0: Скорпиону сегодня достаточно даже какой-то маленькой-маленькой обиды, он вспыхнет просто ярким пламенем.
1: Так, стрельцы сегодня готовы дать отпор, если вдруг на их шею начнут наваливаться какие-то новые-новые дела.
0: Козерог сегодня должен быть уверен в своих словах.
1: Да. Хорошо. Водолей, вас сегодня вообще ничего не тревожит и не волнует. Вот такой
0: рыбы,
1: вот вы человек.
0: Да, рыбы, будьте сегодня сдержаны. Сдержанность поможет вам добиваться желаемого. Кто же главный счастливчик дня? Сейчас узнаем, что нам по этому поводу говорят астрологи. Астрологи утверждают, что это стрелец сегодня.
1: Да, стрелец, который сегодня, конечно, будет обижаться, если вдруг его кто-то обидит. Но ничего серьезного из этого не выйдет.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай, в мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. Друзья мои, если вы пользуетесь искусственным интеллектом, а я уверен, что сейчас очень многие им пользуются, какой вопрос ни в коем случае нельзя задавать искусственному интеллекту, потому что он дает на него неправильные ответы. Вот об этом мы с вами узнаем через 7 минут в утреннем шоу.
1: Да, будет полезно и интересно.

0: Купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 7.28. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Глава белорусского государства убежден, что обновленный состав парламентского собрания Союза Беларуси и России внесет значимый вклад в союзное строительство и реализацию масштабной интеграционной повестки, сообщает Белта. В Беларуси с 27 сентября отметят Всемирный день туризма. В преддверии праздника можно посетить бесплатные экскурсии, например, в Минске, гостиницу «Планета», кинотеатр «Победа». А в Гродно по 25 сентября предлагают познавательные маршруты с посещением храмов и музеев. Подробности есть в сети. США готовят крупную сделку по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом заявил Дональд Трамп. Он отметил, что стоимость поставок будет существенно ниже той, которую США платят сейчас Канаде за аналогичные удобрения. Власти Венеции хотят повысить плату за посещение города для туристов, которые приезжают на один день. Сейчас сбор составляет 5-10 евро, но его хотят повысить до 30 евро. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
6: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
7: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
8: Ой, что с тобой?
7: Простудилась.
8: Что случилось?
7: Горло у меня болит, и щекочет, и першит.
9: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется просьба указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
5: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Так, друзья мои, сейчас поговорим о ИИ. Что ни в коем случае у него никогда нельзя спрашивать, потому что он неправильно отвечает. Вот сейчас вам расскажем. 7:36. Шоу «Зарядная станция» продолжается.
1: Исследователи из Польши пришли к такому выводу, что искусственному интеллекту нельзя доверять при сборе грибов. Если вы хотите уточнить, съедобный это гриб или нет, искусственный интеллект правильно ответит только один раз из трех.
0: Поэтому из лесу возвращается только один грибник. Хотя уходили втроем. А мне кажется, что просто, ну, и вот когда-то была новость о том, что ИИ не умеет шутить. А мне кажется, что он умеет шутить.
1: Купился, шуточка.
2: Я думаю, что он так регулирует популяцию людей в природе.
0: Тоже очень может быть. Конечно, а почему нет? Ведь если ты... Ну, ладно.
1: Не стучи по столу.
0: Если ты спрашиваешь, съедобный гриб или нет у искусственного интеллекта, то...
1: Слушай, я недавно заходила в магазин, где-то мы остановились на дороге. Ну, не в Минске это было, где-то в какой-то деревеньке. И туда мужчина заходит с пакетом грибов. И он начинает у всех спрашивать: ребята, вы не знаете, это съедобно? Нет, это съедобно? И потом он к продавщице пристает.

0: сложным, потому что я вот сейчас реальную историю вообще ничуть не смешную расскажу. Я как-то в больнице скорой помощи, в отделении, вот приемном отделении, ну, там приехали товарищи, привезли, короче, порез был, ну, его зашивать. Ну, отправили, порезал, руку порезал, да, ножом. И когда овощи нарезал. И я сижу, жду его, а он, естественно, ну, почему я повез? Потому что он-то машину сам управлять не может. И я сижу, жду его, и тут привозят человека синего цвета абсолютно полностью на каталочке, везут в реанимационное отделение. И говорит, этого тоже к тем трем, которые грибы вчера собирали.
1: Слушай, вот. Ну это поэтому, очень ребята, опасно. Но можно я еще, пожалуйста, очень быстренько расскажу? Можно. Как-то с подружками недавно на шашлычках в лесу. И вот одна из девчонок пошла в лес собирать грибы. Ну что, скучно ей было? И вот она возвращается, вторая эксперт. Знаешь, как она оценивала гриб, хороший или нет?
0: Как?
1: Вот кто-то искусственному интеллекту, а она на язык. Ну, сладенький, хорошо. Это
0: но
1: вкусный.
0: Это работает, да.
1: Это не вкусно.
0: Нет, так, я так тоже оцениваю.
1: Все?
0: Поэтому познакомь меня с ней.

0: Шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Ну что, сыграем, правильно? 7 часов 42 минуты в подкидного.
1: Нет, стоп, спойлер, давайте играть. Это куда круче и интереснее. Здесь Сафронов напомнит вам о каком-то классном известном фильме, и спойлерить его будет целую минуту. Вы же можете его остановить и при этом выиграть сертификат на квест в клаустрофобии. Вот такие простые условия. А сама игра совсем скоро.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Любимого, от Трофимова до проспекта Газеты «Правда», а также на Одинцова от Тимошенко до Лобанка.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» как можно заработать, не уходя далеко от дома, и чем полезно чтение вслух.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
4: шоу». Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Остался всего один рекламный ролик.
7: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробакталор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки пробиотик.
11: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: 7 часов и 51 минута. Мы сейчас будем играть в главную... Ой, в главную букву. Чтоб спойлер.
1: В главную игру.
0: В главную букву тоже будем, но позже. Сейчас стоп спойлер.
1: Да, Сафронов очень подробно описывает какой-то фильм. Целую минуту он будет этим заниматься. Остановите его. Название фильма отправьте нам в Телеграм. 29-610-9950. Будьте первым. Выиграйте классный подарок.
0: Да, давайте начинать писание. Поехали.
1: Давай.
0: Итак,

0: Слышим пение птиц, солнечные улицы какого-то небольшого города. Видимо, что в городе идет праздник, потому что все танцуют, поют. Мы видим площадь, на которой люди сидят за столиками, играет какой-то уличный оркестр небольшой. Мужчины с женщиной кружатся в танцы. Камера пролетает над этой небольшой площадью. И мы видим балкончик, на котором стоит мужчина в белой рубахе и красном шарфе. Радостно прыгающий мальчик в синем костюмчике, синей маечке и шортах, и девочка с двумя косичками в клетчатом платьице. Мальчишка ликует, на балконе появляется женщина, это явно его мама, она говорит, чтобы он перестал прыгать. Почему мне нельзя прыгать, спрашивает мальчик.
1: Все, хватит, спасибо. У нас есть правильный ответ вместе с огромным количеством неверных. Джеймс Бонд, грязные танцы, песня птиц, мама Мия, не горю, жизнь прекрасна, Шрек.
2: Блин, если честно, я тоже подумал, что это Джеймс Бонд сперва.
1: Так вот, нет.
0: Но Джеймс Бонд...
2: Там был немножко другой, конечно, фестиваль, но похоже.
0: А, я понял, про какую часть...
2: За одним кадром было снято...
0: Я понял, про какую часть ты говоришь. Нет, друзья мои, сегодня это фильм о легенде советского хоккея. Называется он «Легенда номер 17». Фильм о Валерии Харламове. Ну, собственно, тоже в Джеймсе Бонде, только в хоккей.
1: Ну что, поздравляем Ивана, нашего победителя. И сертификат на квест «Клаустрофобия» отдаем вам. «Клаустрофобия» — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «Последам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Коду Юнистар. Телефон 29 710 8713. Сайт phobia.by. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Вы слушаете.
1: Радио.

0: Это утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья мои. Почему для принятия каких-то решений важных нужно четко следить за временем? Вот об этом мы вам расскажем через уже 7 минут.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: это как бедность.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце

Доброе утро. В Беларуси 7.59. С новостями Александр Романов. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025 году, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. Например, за январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большую часть доходов по-прежнему составляет зарплата. На нее приходится почти 67% всех доходов. В Беларуси 27 сентября отметят Всемирный день туризма. В преддверии праздника можно посетить бесплатные экскурсии. Например, в Минске посетить гостиницу «Планета», кинотеатр «Победа», заводы МАЗ и МТЗ. В Бресте отметить Всемирный день туризма приглашают 26 сентября в Брестский областной краеведческий музей, 27 сентября в Музей истории города. А в Гродно по 25 сентября предлагают познавательные маршруты с посещением храмов и музеев. Подробности есть в сети. В Минске скоро откроют новую зону отдыха. Она появится вдоль второго переулка Багратиона от путей детской железной дороги до моста и водопада.

А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 46 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга «Будущее создается сегодня». Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:07. Почему важно учитывать время, когда ты принимаешь какие-то важные решения? Вот сейчас об этом и поговорим. Пожалуйста.
1: Дело в том, что ученые из Гарвардского университета провели исследование. Оказалось, что наш мозг не способен к бодрствованию после полуночи. Почему так? Потому что именно после полуночи мы совершаем какие-то необдуманные поступки. В общем, не контролируем себя. Вот. С 12 ночи до 6 утра это просто какое-то безобразие.
0: Я говорил своей учительнице, что неконтрольную писать в это время нужно.
1: Прошу прощения.
0: Я смотрю.
1: Что за ситуация такая была?
0: Разные были разные ситуации. Вот. Но на самом-то деле, вот я тебе хочу сказать, что мой товарищ Василий Юрьевич, он как раз-таки с первой женой развелся именно по причине того, что она задавала ему серьезные важные вопросы после 12. А надо было дать человеку пойти спать.
1: Вот
0: и именно. Поговорить об этом с утра.
1: Вот из серии там, вот. Где ты потому был, почему один, ты так выглядишь?
0: Да, потому что на один из вопросов он сказал: «Да вали!»
1: Может, он имел в виду «давали»? Это про какую-то конкретную девушку?
0: В тот момент очень было сложно понять, что имел в виду Василий Юрьевич.
1: Слушай,
0: но,
1: вот
0: но с утра она уехала.
1: Вот если бы корпоративные вечера заканчивались где-то в 10 вечера, ну, все было бы
0: замечательно. Все было бы нормально, не было бы этих твоих фотографий с танцами на столе.
1: Но когда после полуночи, ну, сами виноваты. Вы зачем вот это вот делаете?
0: Тем более, надо сказать, что на самом-то деле корпоратив наш закончился в 11.
1: А это то, я что
0: Полина осталась в зале до полуночи, это уже было исключительно

0: Итак, друзья, непопулярное мнение. Прямо сейчас на Юнистар начинается 8 часов 12 минут. Тут, как обычно, вы нам отправляете свои мнения по какому-то поводу. Делать это нужно на сайте unistar.by. Ваше мнение попадает в эфир, а мы проверяем в Телеграм, насколько оно популярно или нет.
1: Написал нам Вячеслав. Жена говорит постоянно, что говорит, что я смотрю какую-то чушь. То про Человека-паука, то про говорящих зверей, или какую-то комедию тупую. Но я так отдыхаю. Вот и мнение такое. Ну, не все фильмы должны быть умными и глубокими. Иногда просто хочется отдохнуть.
0: Да и не все зрители должны быть такими.
1: Вот. Вот такое непопулярное мнение у Вячеслава. А что думаете вы по этому поводу? Согласны ли вы с этим непопулярным мнением, что не все фильмы должны быть умными и глубокими? Ставьте пальчик вверх. Или пальчик вниз, если считаете, что нет, фильм должен быть с глубоким смыслом. Ждем ваше мнение в Telegram 29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Громова от Слободской до Есенина, а также на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
8: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин «Финиш Квантум Лимон».

0: 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
4: Прилип.

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. 8 часов и 21 минут. Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Мнение сегодня нам прислали вот такое.
1: Вячеслав написал, но не все фильмы должны быть умными и глубокими. Иногда просто хочется отдохнуть.
0: Просили ставить лайк, если согласны с таким мнением. И сегодня 100% согласие с мнением. Все поддерживают и говорят, что да, действительно. Ну, это логично, потому что, ну, не вся же еда должна быть полезной.
1: Ага, абсолютно.
0: Правильно?
1: Верно.
0: Правильно.
1: Абсолютно
0: не, верно. Не вся одежда должна быть нарядной. А вообще, что касается кино, ну, как вид искусства вообще никому ничего не должно. Оно может быть глупым, оно может быть умным, оно может быть красивым или уродливым. Это то, как решит его создать.
1: Ну, это как с девушками, понимаешь? Ведь
0: да,
1: это может
0: да.
1: быть просто чистая эстетика, очень приятно, красивая картинка, атмосфера.
0: А есть
1: какой-то
0: жена.
1: Не, не... Несложный сюжет.
0: Это красивая эстетика. А и жена. Ну, молодец, Полина.
2: Зарядная станция. Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар. Мы через 7 минут поговорим о вещах, которые многие со своими смартфонами делают, а этого делать ни в коем случае нельзя.
1: Ну, нельзя.
0: Только в том смысле, если вы хотите, конечно, чтобы ваш смартфон прожил долгую жизнь. А если вам пофиг, тогда...
1: А если пора уже менять?
0: Да, тогда. Ну, в общем.
1: Можете хулиганить. Да, все подробности, значит, через 7 минут.

0: Каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
7: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 8:29. Сейчас новости коротко. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025 году, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. С ноября белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. В Беларуси завтра наступит астрономическая осень. Продолжительность дня и ночи будет практически одинаковой, после чего световой день начнет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния. 30 сентября примерно в 20:00 белорусы смогут увидеть даже в бинокль яркое скопление Плеяды. В сети появилось приложение, которое превращает учебники в TikTok. Оно называется Scroll Ed. Приложение считывает учебный контент и генерирует на его основе видео, аудио, текст и интерактивные викторины наподобие ленты TikTok. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
9: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
10: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
8: И о погоде по информации.

0: Ну что ж, друзья, поговорим сейчас о том, чего ни в коем случае не нужно делать с вашим смартфоном, а многие, тем не менее, это делают.
1: Я в шоке.
0: Ты в шоке?
1: Ну, потому что я вот ровно делаю то, что делать нельзя.
0: Ну, Полин, зачем ты об этом?
1: А, и про телефон сейчас поговорим.
0: Да.
1: Итак, первое, давай, что нельзя делать с смартфоном, а мы все этим грешим. Первое, это заряжать его всю ночь, когда мы ставим телефон на зарядку около себя и засыпаем. И 8 часов телефон непрерывно заряжается. Это очень вредно для аккумулятора. Он подолгу удерживается на максимальном заряде, ну и, соответственно, потом аккумулятор так долго держать не будет.
0: Ну, а я слышал другое, что современные смартфоны, ну, во всяком случае, iPhone, он, по-моему, когда, ну, если ты его оставляешь на зарядке, и он заряжается до полного, до 100%, и как бы все, процесс останавливается, батарея, она больше не потребляет энергию, и как бы ничего с ней не происходит.
1: Вот видишь, а у меня свой источник. Но... Я все-таки теперь буду телефон отключать на всякий случай.
0: Ну, домашний уже давно пора было бы.
1: Равно, как разряжать в ноль. Постоянно доводить уровень энергии до нуля нельзя. А еще нельзя брать с собой ванну. Вот ты, когда идешь в ванне понежиться, берешь с собой телефон?
0: Нет, им спину неудобно тереть.
1: А ты другой стороной? Может, там... Так вот, нельзя ванну брать, потому что высокая влажность, она может испортить внутренние компоненты.
0: Ага.
1: Понимаешь, если ты подолгу, и там распарено как-то, и все это, в баньку тоже брать не надо.
2: Это какая-то устаревшая информация. Тут уже телефоны с влагозащитой нормальной, плюс вот отключаются, кстати, при зарядке.
0: У меня, кстати, с моим старым предыдущим телефоном, это, по-моему, у меня 7-ка была, iPhone или десятка, не помню точно. В общем, я простывший был, и меня знобило, и я ноги в тазу начал парить. Вот. И кто-то в этот момент мне позвонил, я игрался в телефоне, сидел. И он упал у меня в таз с водой. И что ты думаешь, ничего, я его просушил, все нормально, и он работал. Таз, а не iPhone. Нет, на самом деле ничего с ним не случилось, но это было еще вот со старой моделью. Поэтому я думаю, что современные тоже, они влагоотталкивающие.
1: Слушайте, парни, я абсолютно с вами согласна.
0: Согласна. Зачем ты тогда нам все это расскажешь?
1: Нет, я сейчас подумала, что если вы думаете, что все-таки новые модели телефонов, они гораздо круче, им ничего не страшно, подарите своим женам по-новому 18-му
0: айфону. А у наших новые...
1: А я говорю по-новому 18-му айфону.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Говорит страна». 8 часов и 42 минуты. Здесь мы вам задаем вопрос. Вы нам голосовыми, внимание, только голосовыми сообщениями отвечаете на этот вопрос. За самый интересный, креативный ответ, конечно же, подарок.
1: Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Ну что, делюсь своей историей. Я живу во втором подъезде, а в третьем подъезде живет очень приятная женщина.
0: А в третьем я не живу. Я живу во втором подъезде, а в третьем
2: живет мой муж.
0: Это была бы очень богатая, обеспеченная семья.
1: Это мне очень бы понравилось.
0: Если бы они так подъезды выкупали.
1: Нет, у нас там живет соседка. И соседка такая вот приятная женщина, она любит всех. Она любит наших дворовых котов, у нее самой собачка.
0: А как это проявляется?
1: Она даже, ну, подкармливает всех. Она даже голубей и ворон подкармливает. И причем, ну, если с котами там все понятно, там два котика у нас на ПМЖ возле третьего подъезда, вопросов нет, то с голубями и воронами ситуация обстоит, ну, очень напряженно. Потому что всем соседям из моего подъезда и ее третьего периодически приходится мыть окна, пандус и прочее. Ну, сам понимаешь, когда
0: конечно
1: птички прилетели, они об этом оставили свидетельство.
0: Конечно. В общем, у нас в моем районе есть какая-то такая женщина, которая на мусорник носит еду для котов бродячих. И от этого, собственно, они у нас и появились. Я всегда такому человеку хочу сказать: да забери ты и живи с этим котом. Ну, нафига ты их
1: разводишь? Этого не было. Интересно. Но. Слушай, ну вот у нас вот эти вот, понимаешь, голуби и вороны.
0: Так вопрос какой?
1: А что сказать соседке, чтобы, ну, как-то уже это прекратилось?
0: Чтобы она не подкармливала ворон и котов. Давай уже сразу.
1: Потому что...
0: Птиц и котов, чтобы чтобы было чисто.
1: Чтобы было чисто. Спасибо. Ждем ваши оригинальные голосовые сообщения в Telegram 29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Брестского шоссе до Игуменского тракта, а также от Шаранговича до Каменной Горки. Придется немного постоять на Пономаренко от Бельского до Жукова. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк. Организм.

0: гости по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске.

0: кредитные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Назакар.
3: Ой, нос потек.
4: Беда, ребята.
5: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар. 8 часов 53 минуты. Мы подводим итоги рубрики «Говорит страна». И вопрос еще раз, Полина, пожалуйста.
1: Что сказать соседке, которая усиленно подкармливает голубей, ну, а те, соответственно, пачкают все вокруг? Mm-hmm.
0: Так, выбрали фаворитов. И давай, наверное, начнем с сообщения от Линза.
1: Тогда.
0: Окей.
2: Восхищаюсь вами. И всех у себя зарегистрировали, и за каждого налог оплатили.
0: Правильно, да.
1: Так.
0: Так, и Екатерина, слушаем.
3: Осторожно, а то они скоро выберут вас своим председателем и придут жить в вашу прихожую.
1: Хороший вариант.
0: Проблема, что не приходят, ты понимаешь. Туда я имею в виду жить.

0: представляет компания «Эос Матрасы».
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
3: Круг для вас будет как раз!
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай». Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Белт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Beltshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк.бай и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения, «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс». Первая партия препарата будет доступна.

0: Проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Добрались до рубрики «Словарный запас». Саша, рассказывай, что за слово сегодня.
1: Рассказываю. Представьте, 300 лет назад художники очень любили рисовать природу и красивые здания. Но была проблема. Без людей эти картины выглядели как-то скучно и одиноко, как заброшенные города. А главное, было непонятно, нарисована скала она огромная или маленькая. Тогда немецкие живописцы придумали хитрость. Они стали добавлять на задний план крошечные фигурки, например, там торговца с тележкой, гуляющую пару или собачку. Сами по себе персонажи были не важны, но даже лиц не было видно. Но картина сразу как-то оживала, и становилось понятно, насколько огромна скала по сравнению с маленьким человеком. Так. И немцы назвали эти фигурки «стаффаж».
0: Стаффаж.
1: Стаффаж.
0: Сами фигурки вот эти мелкие, то есть людей, которые на картинах есть,
1: то
0: это стаффаж.
1: Какой-то фон.
2: Похоже на породу собаки, нет?
1: Все верно. Простыми словами, это живая массовка для фона.
0: Прекрасно, стаффаж.
2: И что? И вот сейчас, если мы делаем фоточку, да?
1: Да.
2: И кто-то попадает к нам нечаянно в кадр на заднем плане, оказывается.
1: Может, это стаффаж, отойдите отсюда.
0: А он говорит, да нет, я фастаж.
1: Вот, например, собираетесь вы с женой на дачу или с мужем, и что-то, музыку так живую захотелось послушать, но сами петь не умеете, а музыканта заказывать как-то вот нелогично, дорого. Тогда звоните лучшему другу, который умеет петь и у которого есть гитара, и просите побыть на ближайшие выходные с вами как в качестве стаффажа.
0: Ну, еще и музыкального.
1: Да.
0: Музыкальный стаффаж.

0: Мне кажется, прекрасное название для журнала.
1: Класс, спасибо.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
4: Юнистар.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: Сыграем, друзья, в главную букву. 9 часов 11 минут. Игра через 5 минут.
1: Да, и предложение действует не так уж и долго, так что успейте дозвониться к нам в прямой эфир 8017-242-9950. Ну и, конечно, выиграть классный подарок. Разыгрываем мы сегодня подарок от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс похудения СПА».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Громова до Игуменского тракта, а также на Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских. Зарядная
3: станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для

0: окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Белагропромбанк.
6: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер препарат Нанола.
10: Аргентокиан Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
11: Аргентокиан Нанолар.
10: Аргентокиан.

0: 9.21. Утреннее шоу «Главная буква». Знакомимся с участником.
1: Знакомлю. Играет с нами сегодня Юля. Юля нигде не работает, но, несмотря на это, у нее огромное количество разных дел.
0: А что это так интересно? Юля, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
0: А какие-то у вас дела, если вы нигде не работаете? Чем-то вы занимаетесь?
2: А, вот, надо чем-то заниматься.
0: Ну, и чем?
2: Ну, пока в дороге еду по делам, да.
0: Так, и вот как вот, мне просто интересно, любопытно, как построен день человека, который нигде не работает? Вот чем он его загружает?
2: Детьми занимаюсь.
0: Ну это все...
1: Тогда весь день расписан.
0: А сколько
2: да,
0: детей?
2: Весь день расписан. День сурка, в общем.
0: А сколько детей? Детей сколько?
2: Двое.
0: Ну, ясно. Я думал, вы сразу за всю школу, там, за весь...
1: 11-й А, да?
0: Да. Отвечаете.
2: Да, именно так.
0: Хорошо. Ну, давайте сейчас, Юля, выбирать для вас букву. Вернее, это сделает наш генератор. Правила очень простые. Значит, вы должны, после того, как выпадет буковка, отвечать на вопросы. Все вопросы разные, а ответы все начинаются только с той буквы, которая у нас выпадает. Слова на другие буквы называть нельзя. Запускаем генератор, смотрим, что вам достанется сегодня. Буква «Л» – Леонид.
2: «Л»
0: – Леонид, да. Ситуация очень простая. Давайте так, вот вы, мама, которая нигде не работает, встречаетесь с мамой, которая нигде не работает, Полина Летова у нас, и начинаете обсуждать свои женские какие-то вопросы. Попробуем?
2: Ну, попробуем.
0: Ну, давайте. Полин, готова?
1: Да, да, да.
0: Давайте,
1: да.
0: Начинаем. Время пошло.
1: Ой, Юлечка, ну и чем ты сегодня целый день занималась?
2: А лапшу делала.
0: Делала нельзя.
1: Только одно слово.
0: Лапшой можно вот так.
2: Лапшой, да.
1: Лапшой занималась. Боже, я тоже. Юль, ну, а дети-то сейчас где?
2: Лаванду нюхают.
0: Нельзя. Юль, последний раз. Все, только слова на букву «Л». Все.
1: Так, Юль, а где дети сейчас где?
2: Дети, где мои дети?
0: Все, Юленька, не можем так, нельзя использовать.
2: Не можем, не можем.
0: Нельзя использовать слова на другие буквы, даже в раздумье.
1: Да, надо отвечать четенько.
0: Сегодня, к сожалению, поражение, но ничего страшного, я думаю, в следующий раз у вас все получится. А что могли выиграть?
1: Обязательно дозванивайтесь, подарок сохраним. От Центра молодости Yellow Birds и релакс-программу «Детокс похудения СПА». А здесь ленивая кардио, новокулайф, массаж буковыми роликами обертывания, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанчивая! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчинам, які вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-38.

0: А мы продолжаем, друзья мои. Нас впереди ждут...
1: Нелепые заголовки нас ждут. Да. Я нахожу их, Сафронов комментирует. Да, будни делаем чуточку веселее. Этим мы займемся через 7 минут.
0: Давайте поднимем всем настроение.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Вайлдберрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 9.30. Сейчас новости коротко. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. В Минск-Мире решают проблему с парковкой. ГАИ разрешил оставить авто под углом к проезжей части, но не везде. За счет такого решения количество парковочных мест увеличится примерно вдвое. Подробности есть в сети. В Беларуси число медведей за последние 15 лет выросло в 10 раз. Если в 2011 их было около 120, то в этом году популяция выросла почти до 1400 особей. Основная причина – естественный прирост из-за строгой охраны в рамках Красной книги. В операционной системе Android появилась функция против укачивания. Она называется Motion Assist. Функция выводит на экран движущиеся точки, траектория которых соответствует движению автомобиля. За счет этого визуальные сигналы лучше согласуются с ощущениями, что может уменьшить вероятность тошноты и головокружения. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентов на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на branddefisday.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
4: Мужчины, я дома.
5: А у нас горло болит.
6: Щекочет и першит.
4: Что ж, придется идти в аптеку.
7: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
8: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланир Термокар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: 9:38. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Нелепые заголовки впереди. Три от меня и комментарий на каждого от Сафронова.
0: Давай.
1: Так, первый. Срок из США автостопом доехал до города.
0: Водитель большегруза не сразу понял, что прицепилось к колесу, но...
1: Хорошо. Давай второй. В Калифорнии более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и снять стресс.
0: Ну, скоро разошлись, потому что поняли, что ну не тот эффект, как когда на мужа.
1: Хорошо, да. Третий заголовок. Положите это в ящик с картофелем, и он пролежит до весны.
0: И он — это заряженная частица, возможно. А вот что будет с картофелем, я не знаю.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается. А продолжим мы его утренним гороскопом. И через буквально 5-7 минут раскроем вам все секреты вторника.
1: А еще счастливчика дня назовем. Возможно, им окажетесь именно вы. Так что слушайте внимательно.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Брестского шоссе до Кижеватого, а также на Громова от Слободской до Есенина.

0: дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампербай». Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
1: Для людей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» как можно заработать, не уходя далеко от дома, и чем полезно чтение вслух.
2: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.

0: лишние нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
2: Стройка, ремонт, уборка.

0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Ну что же, приготовились, друзья, слушать утренний гороскоп. Мы пообещали, что все тайны вам сегодняшнего дня расскажем сейчас.
1: Итак, да, Овны сегодня начинать. Весь день проведут в своем внутреннем мире, причем мир этот будет весьма привлекательным.
0: Тельцы, сегодня приготовьтесь к тому, что обстоятельства будут вокруг вас меняться с невероятной быстротой.

0: ответственные, важные проекты, все переложите на завтра.
1: Девы сегодня будут тяжело дышать, ну, в плане того, что много забот каких-то навалится, и будете чувствовать себя как, я не знаю, в забеге каком-то, все время с отдышкой, все время как-то спешить.
0: А весы очень обидчивые сегодня. Казалось бы, ерунда, но для весов нет.
1: Знаете, вот, скорпионы, вам сегодня нужно быть аккуратнее с тем, что вы делаете. Можете накосячить там, где обычно все было хорошо.
0: А у Стрельца день обещает быть наполнен разного рода приключениями, знакомствами и новыми встречами.
1: Водолей. Ой, Козерог.
0: Да, Козерог.
1: Козерог. Козерог сегодня такой очень неконкретный человек. Сегодня какими-то точными цифрами, моментами с Козерогом нельзя заниматься. Вот творчеством, да.
0: Угу. А Водолея сегодня вообще не интересует чужое мнение, только свое собственное.
1: У рыб сегодня будет голова забита мыслями разного рода. Ну, большинство из них, конечно же, будут связаны с выходными, которые еще так далеко.
0: Угу.
1: Кто же главный счастливый? Счастливчик дня у нас сегодня. Давайте узнаем, что нам говорят по этому поводу астрологи.
0: А говорят, что это Стрелец.
1: Стрелец.
0: Все, да, сегодня задастся у Стрельца, и день хороший, настроение классное.
2: Зарядная станция.
3: Вы слушаете
4: радио Юнистар. Юнистар.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, все собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-189-195.
3: Но, друзья, если вы вдруг пропустили часть утреннего шоу, переживать и биться в истерике не стоит. Ведь мы все для вас повторим.
4: Ты думаешь, что есть люди, да, которые сейчас очень переживают?
3: Я думаю, что есть даже взрослые дяди и тети, которые падают на... Я прослушал утреннее шоу.
4: Это потому, что ты побежал. Ладно, мы вас спасем и выручим. У нас утренний дайджест. Коротко все самое интересное расскажем через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Реклама.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
7: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
9: Это была реклама.
11: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
12: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

В наземном транспорте Минска проезд можно будет оплатить картой любого банка страны. Систему уже опробовали на некоторых маршрутах. Она будет работать точно так же, как и в метро, рассказали в Мингорсполкоме. Когда точно заработает новая система, точно неизвестно. Пока же купить билеты можно у водителя в киосках «Минсктранс» и кассах метрополитена, сообщают Минск-Новости. В Беларуси число медведей за последние 15 лет выросло в 10 раз. Если в 2011 их было около 120, то в этом году популяция выросла почти до 1400 особей. Основная причина – естественный прирост из-за строгой охраны в рамках Красной книги. Кроме того, происходит миграция животных на север Беларуси с прилегающих российских территорий. Плюс современная техника позволяет точнее фиксировать численность, отметили в Минлесхозе. В Беларуси завтра наступит астрономическая осень. В этот день солнце перейдет из северного полушария в южное. Продолжительность дня и ночи будет практически одинаковой. После чего световой день начнет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния. 30 сентября примерно в 20:00 беларусы смогут увидеть яркое скопление Плеяды. Это зрелищное явление можно будет видеть даже в бинокль. И в завершении известные

первой тройке – Токио, Мумбаи и Нью-Йорк. Меньше всего шансов уйти под воду у Багамов и Доминиканы. К слову, власти некоторых городов в курсе возможности подтопления и начинают строить защитные сооружения. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 46 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компаний. Компания Камака получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица Камака. Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов Камака. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и возможен дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 10:05, утренний дайджест на Юнистар. Все самое любопытное еще раз для вас повторяем. Ну вот, мне сегодня очень понравилась новость любопытная. У нас по грибы многие ходят.
1: Многие.
0: И выяснилось, что ни в коем случае у искусственного интеллекта нельзя задавать вопрос, съедобен ли этот гриб. Потому что в трех вопросах...
1: В одном случае из трех?
0: В одном случае, да, из трех. Три раза спрашиваешь, только один раз из трех ИИ тебе правильно говорит, а двое грибников не
1: так и не возвращаются из леса, да. Поаккуратнее, кстати, с этими грибами, аккуратно. А то, что они не все одинаково полезны. Летим дальше. Мне очень понравилась история. Знаете, о чем? Оказывается, после полуночи наш мозг вообще не приспособен к тому, чтобы думать и действовать. Угу. Дело в том, что мы вообще себя очень плохо после полуночи контролируем.
0: Да, поэтому, когда ваш мужчина возвращается после полуночи домой, ну, подождите, вы сразу вопросами. Ну, дайте, отоспится человек, все с утра узнаете.
1: Да. Так что после 12 всем отбой, ничего другого.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Ну что ж, друзья, ставки на хит у нас с Полиной есть по песне, а вы можете выбрать, какую из них будем слушать. Выбрать очень просто в Телеграм, написав наши фамилии Сафронов или Летова, после того, как мы хиты наши описываем. Номер, напомни, пожалуйста, Телеграм.
1: 29-610-9950.
0: Ну и рассказывай, что за песню ты сегодня принесла.
1: А знаешь, бывает, вот так расстался с кем-то, да, как бы отношения закончил, все, или там с работы ушел, да, а теперь все, названивают, да, или бывший названивает, или начальник.
0: Ты что, опять разводишься?
1: Нет, или начальник названивает. Да? И какие-то там вопросики еще хотят с тобой порешать. А вот не надо. Все, расстались, разошлись, все, и не надо мне звонить. Вот ровно об этом британская певица, очень популярная сейчас, такой классный хит у нас и в эфире Юнистар прозвучит, если вы напишете Летова. О том, что нужно, когда заканчиваешь отношения, все, обрубил и ушел.
0: Все, да, мы поняли, да. Хорошо. Пишите Летова в Телеграм, да. Если хотите послушать такой хит. А у меня сегодня, вот ты говоришь, новый у тебя там свеженький, да, совсем? Свеженький. А у меня такой уже проверенный временем. Не старый, конечно, но уже хит с историей от очень известного исполнителя из Майами. Будем слушать, если, конечно, вы напишите Сафронов в Телеграм. Через несколько минут подведем итоги.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» как можно заработать, не уходя далеко от дома, и чем полезно чтение вслух.

0: Реклама.
1: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вклад

0: 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
1: Это была реклама.
3: Ну, утреннее шоу подводит итоги. Ставки на хит. Вот как распределились места. Ну, сегодня с явным перевесом один из нас на первом месте.
4: Так,
3: сейчас
4: ну
3: узнаем, кто.
4: Кто.
3: Второе место сегодня занимает хит, который принес я. Так. Это Pitbull. I know you want me.
4: Слушай, классный хит, но уже такой.
3: Ну да, уже не сказать, что
4: не
3: он свежий. Да. Я же говорю, проверенный временем. Ну а свежий хит сегодня, который принесла Полина Летова, на первом месте.
4: От британской певицы Мейбл «Don't call me up».
3: Классно.
4: Все, не
3: будем
4: надо,
3: слушать.
4: Не надо мне звонить. У меня рабочий

0: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте.

продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро, вы в компании Юнистар, у микрофона я, меня зовут Саша Козырев. И согласитесь, как же сильно погода влияет на наше с вами настроение. Вот так садишься утром в свою машину, выглядываешь за окно, там дождь, серость, какая-то питерская погода. Хотя хотелось бы совершенно другую. Но в любом случае нам нужно как-то настроиться и провести продуктивно этот рабочий вторник. Давайте спасаться музыкой, которая звучит в эфире Юнистар. В ближайшие минуты Sad Girl от Биби Рексы. Добавим немного динамики в рабочий процесс. Также послушаем хит от Мота «Одинок.нет».
2: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя.
1: В начале музыкального часа споет Сара Коннор. Это будет классно. Оставайтесь в компании Юнистар. Слушаем хит за хитом весь день.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Выгодное предложение на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Минск

0: 3120.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя... У нас оплата!
4: Круг для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
5: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029 395 7395 и на belyuvelirtorg.ba.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большую часть доходов по-прежнему составляет зарплата, на нее приходится почти 67% всех доходов. В Беларуси 27 сентября отметят Всемирный день туризма. В преддверии праздника можно посетить бесплатные экскурсии. Например, в Минске гостиницу «Планета», кинотеатр «Победа», заводы «МАЗ» и «МТЗ». В Бресте отметить Всемирный день туризма приглашают 26 сентября в Брестский областной краеведческий музей, а 27 сентября в Музей истории города. В Гродно по 25 сентября предлагают познавательные маршруты с посещением храмов и музеев. Подробности есть в сети. В Минске станет больше полос для движения общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Специалисты изучают спрос, чтобы нововведения были эффективны. И в завершение, власти Венеции хотят повысить плату за посещение города для туристов, которые приезжают на один день. Сейчас сбор составляет 5-10 евро, но его хотят повысить до 30. Обсуждаются и варианты повышения до 50 евро. Более высокая плата, по мнению властей, может побудить часть туристов отказаться от поездки в Венецию и выбрать для однодневного путешествия другое место. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 46 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей — компания BLG. Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Витебске и Могилеве плюс 15, в Гомеле до 14 тепла, в Гродно и Бресте 16 градусов, а выше нуля. В Минске сегодня днем до плюс 12 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
2: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. В ближайшие минуты легендарный хит From Sarah With Love от Сары Коннор.

0: Sad Girl от Биби Рекс и Дэвида Гетта. Классный свежий хит в наших динамиках. По итогам прошлой недели он занимает 10-ю строчку в рейтинге Unistar Top 20. И я хочу напомнить, что только вы влияете на наш чарт Unistar Top 20. Голосуйте за своих фаворитов, за те хиты, которые хотите слышать чаще в своих динамиках. И слушайте Unistar Top 20 каждую пятницу в 17:00. Мы официально стартуем и 2 часа наслаждаемся только лучшими свежими хитами нашей страны. Ну а в ближайшие минуты нас ждет хит от Stromae.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай

0: 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Массе, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Скажите чиз!
5: Чиз!
4: А теперь Стомика!
5: Стомика!
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире! Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Пробакталор.
7: Носик, ушко,
8: горло, ротик.
9: Для поддержки пробиотик.
10: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: практически это синонимы. За окном прохладно, до выходных далеко, и никто не отвлекает от работы. Сидишь в тепле, занимаешься делами, никуда не рвешься, даже начальнику не приходится мотивировать. Погода совсем и так справляется. А еще в динамиках хит за хитом фоном. Мне кажется, идеальная комбо для вторника. Поэтому делайте громче, слушаем вместе Offenbach Miles Away. Montero от Lil Nas X. One More Night от Maroon 5. Это наши планы на ближайшие 10 минут, но для начала «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг Партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело про корги Одика. Он начинает сильно хромать на прогулке или жалобно скулить. Но стоит хозяину отвернуться или предложить вкусняшку, травма мгновенно исчезает. Безопасно ли это для пса и почему он так делает, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
5: Я вас успокою, если ветеринар после осмотра подтвердит, что лапы целы, что с ними все в порядке, то перед вами большой пушистый актер. Собаки обладают высоким эмоциональным интеллектом. Если ваш пес однажды случайно ушиб лапу, а вы окружили его заботой, лаской, завалили его лакомствами, то он это, конечно, запомнил. И потом он виртуозно пытается симулировать симптомы, чтобы получить порцию такого внеочередного внимания, выпросить какую-то вкусняшку, избежать неприятной команды на тренировке. Не поддавайтесь на такие провокации. Поощряйте собаку только тогда, когда она здорова и по-настоящему активна.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра, в это же время, на Юнистар.
1: «Звериное дело».
6: Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: Прилипал всех собирай, в мини-копеечку играй.
8: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: И сидишь такой не на совещании, а уже выбираешь удобный шезлонг. А на вопрос, когда сможете подключиться, есть честный ответ. Как только узнаю пароль от Wi-Fi на пляже. Ну что ж, помечтали немного и обратно возвращаемся к делам. Билеты сами себе не оплатят. Ну а чтобы работать было приятно, хит за хитом в эфире Unistar, Fever Dream от Алекса Борна. Группа «Градусы» споет в эфире «Юнистар» в ближайшие минуты. «Counting Stars» от «One Republic» чуть раньше. Все это в эфире «Юнистар», но для начала актуальные новости.
1: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
3: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
3: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг»

Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко проводит масштабное совещание по вопросам развития строительной отрасли. Об этом сообщает Белта. Президент обратил внимание на пустующие арендные квартиры. Сейчас, по его словам, в перечне невостребованных больше 17 тысяч жилых помещений. Многие квартиры простаивают больше года. Глава государства заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Белорусов будут прививать полностью обновленные вакцины от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями из-за начала учебного сезона. В Минск-Мире на некоторых улицах разрешили парковать машины под углом, а не вдоль дороги. В ГАИ считают, что благодаря этому количество парковочных мест увеличится примерно вдвое. Ставить автомобили в первой полосе под углом 45 градусов теперь можно от старого аэропорта до Алферова в двух направлениях, а также на Савицкого и Братской, пишут Минск-Новости. И в завершении выпуска. Действительно ли искусственный интеллект отучает людей мыслить самостоятельно, выяснили американские ученые. Они провели общенациональный опрос. Результаты оказались противоречивыми. Так, с одной стороны, 42% людей отметили, что нейросети положительно влияют на их критическое и креативное мышление. С другой стороны, 50% респондентов признались, что периодически используют ИИ из-за лени, а не из желания развивать себя. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и

9 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на бренд Дефис. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем дожди обещают по всей стране. Местами сильные, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь, так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Fever Dream от Алекса Борна в эфире Юнистар. Хит о том, как бывает, сидишь на работе, а на тебя резко напрыгивают чувства. Такие, приятные, знакомые, кстати, вам состояние. Во вторник вообще очень легко себя почувствовать медийным человеком. Пишут коллеги, клиенты, бухгалтерия, всем нужен именно ты. Правда, вместо приглашения на ужин присылают документы на согласование. Отсюда вопрос, и как вам в таком популярном статусе? Ну что, подумайте над этим, ну а мы совсем скоро, друзья, с вами сыграем в эфире Юнистар. Наша игра «Я знаю пароль» — это уникальная возможность проверить, сможете ли вы ответить на мои вопросы и подобрать тот самый правильный пароль к нашему сейфу. Но, чтобы сыграть с нами в прямом эфире, нужно оставить заявку 610-9950. Это наш номер в Телеграме. Присылайте туда ваши сообщения, ваши заявки. Всего лишь одна фраза. Я знаю пароль. Сыграем в середине этого часа. Пока послушаем хит от Софи Элис Бэкстер.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Бойтесь женщин, из рук которых вы принимаете еду. Ну, если в вашем доме готовит она, тогда смотрите, что может произойти. Девушка может на вас обидеться. Тогда ты сам виноват, это твой выбор.

0: и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампер.бай.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Назакар.
10: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
11: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий.
12: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или грудном вскармливании.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах Марти. Форель слабосолёная, филе кавалак со скурой 10,99 за 180 грамм. Марти, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
2: За хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар, мы сыграем в нашей игре «Я знаю пароль». Участник может выиграть запас отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Но для начала нужно подобрать пароль для нашего сейфа, от нашего сейфа. Сегодня это попытается сделать Дмитрий. Он сегодня у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте. Вы работаете экономистом в транспортной компании, как нам уже рассказали.
2: Да, добрый день.
1: А, Дмитрий, ну рассказывайте, вам часто приходится участвовать в разных интеллектуальных квестах, квизах?
2: Хотелось бы больше.
1: Хотелось бы больше. А да, есть какая-то бывает любимая категория, в которой вы разбираетесь очень хорошо?
2: Ну, сложно ответить, наверное, многое чего.
1: Много чего. Слушайте, ну, сегодня мы подобрали много чего для вас. Это совершенно будут разносторонние сферы наших вопросов. У меня есть для вас три категории. Давайте выбирать.
0: Одежда. Спорт. Рекорды.
1: Одежда, спорт и рекорды. Вот такие три категории сегодня у нас есть в запасе. Напомню, что в каждой категории есть три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая правильно, вы подбираете правильный трехзначный пароль к нашему сейфу. Итак, Дмитрий, какая категория?
2: Спорт.
1: Выбор сделан. И мой первый вопрос в категории «Спорт», Дмитрий, сегодня для вас. Как по-другому называют бодибилдинг? Вариант номер один. Бултуризм. Вариант номер два. Культуризм. Вариант номер три. Аэробика.
2: Вариант номер два.
1: Зафиксировали.
2: Культуризм.
1: Идем дальше.

0: Каким видом спорта занимается герой Сильвестра Сталлоне Рокки Бальбоа? Вариант номер один – шахматы. Вариант номер два – бокс. Вариант номер три – хоккей.
1: Снова второй вариант – бокс.
0: Зафиксировали. Летим дальше. И это третий финальный вопрос. В каком виде спорта, кроме хоккея, используют клюшки? Вариант номер один – бобслей. Вариант номер два – кёрлинг. Вариант номер три – поло. Итак.
1: Вариант номер три.
0: Вы считаете, что вариант номер три. Я зафиксировал, ничего уже поменять нельзя. Итак, как звучат ваши ответы? Если вы считаете, что бодибилдинг еще по-другому называется культуризм. Рокки Бальбоа – это спортсмен в виде спорта бокс.
1: Бокса.
0: Да, а в каком виде спорта, я вас спросил, играют клюшками, кроме хоккея, вы ответили поло. Ну что ж, давайте узнаем, смогли ли вы подобрать тот самый правильный пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно. На все три вопроса ответили. 2-2-3. Именно такой сегодня у нас пароль. И значит, вам удается вскрыть наш сейф и забрать оттуда подарок. Дмитрий, я вас поздравляю. Ну а вы получаете в подарок набор отборных полосатых семечек соли от бренда Мартин. Купите от двух упаковок семечек Мартин в одном чеке. Зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «Нащелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Мы обязательно сыграем завтра, поэтому, друзья, готовьте ваши мобильные телефоны. Ну а наш день продолжает Кэти Перри. I kissed a girl.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Цели, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Реклама.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
6: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер – препарат «Нанолар».
9: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
10: Аргентокия Нанолар.
9: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую.

0: Music Sound в эфире Юнистара о том, что когда любимый человек рядом и крепко обнимает, весь мир вокруг преображается, а музыка звучит намного лучше. И если это про вас, вы работаете в компании со своей второй половинкой, это классно, ведь это надежный союзник в обсуждении самого важного рабочего процесса. Ну как там? Что про меня говорят за спиной? Ну и главное, на совещании случайно не сказать котик. Хотя коллеги, скорее всего, уже привыкли. И если это про вас, вам отдельный привет от Юнистар. Ну а мы в одной компании продолжаем слушать хит за хитом. С вами я, Саша Козырев, и я подобрал парочку классных бронебойных хитов для вашего вторника. Дракула от Tame Impala. Хамали, Наваи, споют птичка. Еще один тандем, Snoop Dogg и Pussycat Dolls, уже скоро. Но для начала сделаем небольшую остановку, узнаем с вами актуальные новости и прогноз погоды.
1: Реклама. Белагропромбанк. Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
2: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
3: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
6: Стомика.
7: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
8: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
9: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
10: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
11: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
12: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
13: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
14: Это была реклама.
16: Вы слушаете Юнистар.
17: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
18: День рождения «Белювелирторг». А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваши приобретения

Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Какими должны быть цены на жилье с господдержкой, обозначил Александр Лукашенко. По его словам, стоимость квадратного метра не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом президент заявил сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, сообщает Белта. Что касается качества возводимых объектов, то, по словам белорусского лидера, строить надо так, чтобы человек мог сразу вселиться в дом или квартиру и жить там. Мобильное приложение для более комфортного прохождения границы запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, разработчики планируют справиться до конца этого года, после чего зарегистрироваться в электронной очереди на границе.

0: американской хардовой серии. Она охватывает US Open, Тысячники в Торонто и Цинциннати, а также турниры категории 500 в Вашингтоне, Монтерее и Гвадалахаре, пишет СБ «Беларусь сегодня». Конкуренцию белоруски составят Елена Рыбакина, Ига Швёнтек и Кори Гауф. И в завершении выпуска. В Беларуси завтра наступит астрономическая осень. В этот день солнце перейдет из северного полушария в южное. Продолжительность дня и ночи будет практически одинаковой, после чего световой день начнет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния. 30 сентября примерно в 20:00 белорусы смогут увидеть яркое скопление Плеяды. Это зрелищное явление можно будет смотреть даже в бинокль. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране, местами сильная и, возможно, гроза. В Бресте и Гродно будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем до 12 тепла, временами сильный дождь. Так что не забудьте прихватить с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Напомню, это можно делать и на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона и слушайте хит за хитом в идеальном качестве. Ну а впереди у нас в пузике Dolls и Snoop Dogg, Buttons.

0: 13:20 на часах, за окном вторник, и ближе к обеду каждый из нас начинает немного прокрастинировать. Тут же открываются соцсети и полетели. Незнакомый мужчина строит баню, кто-то выгуливает собаку и эпично падает в лужу, кто-то устраивает перформанс за рулем. Знакомая рабочая пауза. Иногда нам просто хочется переключиться после сложной задачи, но соцсети затягивают, иногда сложно вернуться в рабочую реальность. Поэтому с музыкой все работает, знаете, иначе. Можно слушать фоном и наслаждаться рабочим процессом. Давайте пробовать. И слушать в эфире Келли Кларксон «Stronger».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Я тебе хочу сказать, что мой товарищ Василий Юрьевич с первой женой развелся именно по причине того, что она задавала ему серьезные и важные вопросы после 12. А надо было дать человеку пойти спать
3: вот
2: и поговорить об этом с утра.
3: Вот из серии вот. Там, где ты был, почему ты так вышел?
2: Да,

0: Свою пару у Мегато. Подробности на сайте Мегато.бай и у крамах вашего города.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.бай.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло «Соловка сметанковая» «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.

0: Когда рабочие задачи, как в песне Миша Миллер, бам-бам-бам по голове, хочется все бросить и уйти по-английски, не прощаясь. Но прежде чем бросать все, лучше, конечно, сделать паузу. А если это проверка на прочность, то пройти ее не значит молча выдержать любую нагрузку. Можно, как всегда, попросить помощи, уточнить, что действительно срочно, и, конечно, заняться чем-то одним, но самое главное – важным. Поэтому выбираем главное, приступаем к реализации, ну а мы поддержим, слушаем вместе хит за хитом в эфире Unistar, и рабочий процесс станет чуть-чуть, но приятнее. Магнетик от Баузы скоро. И Юла споет в эфире Unistar. Джей Шон Ride It уже скоро. Я с вами попрощаюсь ненадолго. Скоро у микрофона появится Вадим Савин, ну а мы с вами услышимся в рамках «Наконец-то шоу».
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Представьте, вы приходите утром на работу, открываете дверь, а в уютном офисе уже приятно пахнет свежесваренным кофе. Вы делаете первый глоток и чувствуете, как поднимается настроение, хотя рабочий день еще даже не начался. Нам кажется, что все дело в бодрящем кофеине, но это не так. Ученые доказали, что сам напиток начинает действовать на организм только через 20 минут. А вот радость мы ощущаем мгновенно из-за аромата. Все дело в том, что наше обоняние напрямую связано с центрами памяти и эмоции. И вот интересный факт. Приятный кофейный аромат заставляет организм выделять гормоны радости еще до того, как вы сделали первый глоток. Этот запах подсознательно ассоциируется у нас с уютом и хорошей беседой. Он моментально снимает утреннюю усталость после поездки в общественном транспорте и настраивает на отличный день. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» как можно заработать, не уходя далеко от дома, и чем полезно чтение вслух.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: Наконец-то шоу. Реклама.

Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by.

0: Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Белт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Beltshop.by. Телефон 599-69-69.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям.

0: «Аккордеант». 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан «Давр Металл» объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат «Пробактолор».
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробактолор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробактолор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробактолор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира

0: Третье место нашего хит-парада. Да, это Magnetic, это Bowser. И вот под эту музыку на этой неделе начинается у нас сезон дождей. Ну что ж, так уж получается. Да, нынче осень набирает обороты. И вот под эту музыку ловить привет из самого центра Минска. Я, Вадим Савин, к вам, шлепая по лужам. Соответственно, как и многие из вас сегодня тоже, да. Вливаюсь в ваши ряды на ближайшие 3 часа. Я искренне и полностью ваш. Как дела у вас? Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Не замерзли? Не промокли? Я очень на это надеюсь. Теплые недели нам с вами. Ну и пусть музыка помогает абсолютно во всем. Мадонна и Мартин Гаррикс. Номер один в радиочарте Енистар. Скоро Bizarre послушаем. Скоро послушаем музыку лета от Луиса Фонси и Дэдди Янки. Деспасито вторник точно не испортит, как и Леди Гага со своим шедевральным хитом Папарацци. Слушаем его через 5 минут, а пока узнаем прогноз погоды на завтра и узнаем новости.
1: Реклама. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by. Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге.

0: маркетинге и корпоративной устойчивости их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый день, Беларуси. 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко обратил внимание на проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги. Об этом шла речь сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства, сообщает Белта. Глава государства отметил, что в некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая – 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру. При этом просроченная задолженность по стране уже больше 20 миллионов рублей. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в прошлом году, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились больше, чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Большую часть доходов по-прежнему составляет зарплата. На нее приходится почти 67% всех доходов. И в завершении выпуска ученые описали новый вид пингвинов, который оставался незамеченным наукой больше 100 лет. Внешне он почти не отличается от своих родственников. Белая шапочка над глазами, черная спина, светлая брюшка и яркий клюв. Но генетический анализ показал, что это отдельный вид пингвинов, который живет на изолированных и труднодоступных островах Кергелен в южной части Индийского океана. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 46 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Банк – звездные условия для вашего бизнеса. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50 – новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8, плюс 10. В остальных городах такая же температура и дожди. И в Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла, временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: На часах 14.05, вы слушаете Инистар с этой минуты, с вами я, Вадим Савин. Как ваш вторник проходит? Я желаю нам с вами теплого и несонного дня. Ну и дальше включаю для вас много музыки, хит за хитом, прямо по курсу на Инистар, папарацци. Это Леди Гага.

Ярчайшие звезды эфир Юнистар. Ну, потому что золотые призеры нашего радиочарта. Юнистар ТОП-20. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Это Bizarre, наш номер один по итогам вашего пламенного голосования на прошлой неделе. Ну и к слову, друзья, если так получилось, что вы пропустили недавний эфир хит-парада Юнистар,

0: или слушайте онлайн, как вам больше нравится. Ну а что до музыки вторника, уже через пару минут здесь на Инистар Като диджей Хосе и Джон с классным хитом «Turn the Lights Off».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что сказать соседке, которая усиленно подкармливает голубей, ну а те, соответственно, пачкают все вокруг. Mm-hmm.
3: Хватит их кормить уже. У меня ребенок в саду третью неделю всем рассказывает, что зима пришла. Все окна белые.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, область.

0: каждого.
1: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Массне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: Прилипал, всех собирай, в мини-копеечку играй.
4: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Адель «Easy on me», что значит «Не суди меня строго».

0: Не суди меня строго, милый, я была большим ребенком. Мне не выпало шанса вкусить этот мир, мне не давали времени выбирать то, что я выбирала. В этом проникновенном треке Адель обращается к своему сыну Анджело, которому на момент релиза было 9 лет. Она просит у него прощения за то, что их привычному миру пришел конец, и объясняет, почему решилась на развод. «Я была большим ребенком, у меня не было шанса почувствовать этот мир вокруг меня», — поет звезда. И подчеркивает, что действительно старалась сохранить отношения с отцом ребенка, пыталась поставить семью на первое место, но их пути все равно разошлись. «Easy on me» моментально взлетела на первые строчки чартов, а также принесла Адель премию Грэмми, ну, это как Оскар для актеров. Клип тоже пользовался успехом. На самой главной видеоплатформе мира он набрал более 423 миллионов просмотров. Его Адель посвятила расставанию с прошлым. Исполнительница покидает свой дом, садится в автомобиль и отправляется туда, где сможет начать жизнь с чистого листа. Ролик снят в черно-белой гамме, но ближе к концу изображение становится цветным.
1: «Мне понравился этот ход с цветом. Это похоже на трансформацию старой Адель в новую», —
0: написал под видео один пользователь.
1: «Я чувствую, что теперь она именно тот человек, которым так долго хотела быть», —
0: поделился другой.
1: «Браво, Адель. Не все умеют так красиво объяснять причину расставания. В любом случае, я знаю, какую песню включить парню, когда решу с ним расстаться», —
0: добавил очередной находчивый пользователь. Ну а мы слушаем прямо сейчас Адель, «Easy on me».

0: комментарий.
1: Прекрасная Адель, только что на Юнистар. Easy on me. А ну-ка полегче, а ну-ка полегче. Вот ее слова мне хочется сказать сегодня вот это. А ну-ка полегче. Природе, погоде и дождю проливному, правда? Ну да, как-то очень уж непогода разгулялась. Берегите себя, не промокайте. Ну и вот что хорошо, друзья, при любой погоде нас можно слушать не только по радио, но и в смартфоне, планшете и на сайте unistar.by. Ну а что до смартфона и планшета, слушайте Unistar через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно из Google Play, App Store и App Gallery от Huawei. И слушайте хит за хитом на Unistar везде, где есть интернет. Наше приложение, кстати, достойно работает в фоновом режиме. Ну а когда вы за рулем, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги, особенно в дождь. И дальше давайте вместе слушать группу Kaleo. Way down we go от них. А еще на подходе лирик. И очень красивый хит Oh My Love. Раньше остальных команды Blue. И кое-что очень-очень знакомое, хитовое. В их версии она называется Curtain Falls. Здесь на Unistar через пару минут.
2: Реклама. Белагропромбанк. Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер на закар.
10: Что ты сморкаешься, как дятел?
11: Все мне уши излохматил.
10: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
12: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с

0: It Doesn't Matter, Let Me Dance. Юнистар хит номер 18 по итогам обновления нашего хит-парада от 18 сентября. Как же красиво совпало все, да? Эта певица по прозвищу Slater только что была в нашем эфире в продолжении вторника. 22-е нынче число, согласно календарю. От меня, Вадима Савина, большой привет. И новая порция хитов, кстати, прямо по курсу. У нас для вас очень много музыки. Ждем Энрике Иглесиаса и Tired of Being Sorry. Ждем Мари Краймбрери. О, ей повезло. Счастливая, пусть поделится везением и удачей с нами, правда? Ну и раньше с нами Хализе. И кое-что красивое из прошлого — это «Муалолита» от Ализе Жокоте. Здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
2: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 029-680-1944.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения – «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг»

Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Об этом президент заявил сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства, сообщает Билта. Глава государства отметил, что сейчас новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. При этом, по словам президента, регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Подросток отдал мошенникам родительские 3000 долларов, испугавшись уголовной ответственности. Аферисты действовали по отработанной схеме. Они позвонили ребенку в мессенджер от имени мобильного оператора и под предлогом продления договора

0: Просили продиктовать код из СМС. Позже ему сообщили, что его персональными данными завладели мошенники. В МВД напоминают, что сотрудники банков, мобильных операторов и правоохранительных органов не звонят в мессенджеры и не требуют передавать деньги незнакомцам. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядере. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. А когда температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области. И в завершении выпуска «Белый дом» запустил Трамп ТВ. В эфире круглосуточно будут транслировать новости администрации и выступления президента США. На создание собственного канала «Белый дом» натолкнул конфликт с прессой. Дональд Трамп запретил журналистам некоторых телеканалов посещать президентскую резиденцию из-за распространения фейков. В итоге крупные медиахолдинги расценили этот шаг как нарушение права на свободу слова и объявили бойкот американскому президенту. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8, плюс 10. В остальных городах такая же температура и дожди. И в Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами сегодня особенно вкусного и ароматного чая или кофе. На часах 15.03, самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. Ну и раньше всех на «Енистар» Ализе с хитом «Ва Лолита».

Супер классные Шакира и Берна Бой на Инистар. Дай-дай. Кстати, четвертое место в нашем хит-параде по итогам прошлой недели. Четвертое место. Очень и очень неплохо. Причем, как показывает статистика, Шакира нынче круче, чем Дракула. Но вот по итогам прошлой недели магнетизма, ну в смысле магнетика, Шакире чуть-чуть не хватило. Подробнее об этом на сайте unistar.by. И там же, кстати, друзья, вы можете переслушать лучшие моменты нашего эфира.

0: и утреннего шоу в том числе.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Стаффаж, стаффаж. Сами фигурки вот эти мелкие, то есть людей, да, которые на картинах есть,
3: то
2: это
3: есть
2: стаффаж.
3: Какой-то фон.
4: Похоже на породу собаки, нет?
3: Все верно. Простыми словами, это живая массовка для фона.
2: Прекрасно, стаффаж.
4: И что? И вот сейчас, если мы делаем фоточку, да?
3: Да.
4: И кто-то попадает к нам нечаянно в кадр на заднем плане, оказывается.
3: Может, стаффаж, отойдите отсюда.
2: А он говорит, да нет, я фастаж.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а

Группа The Colors в 15.36 на Енистар. Ну а обо всем, что в это время происходит вне эфира, читайте и смотрите в наших социальных сетях, в Инстаграме, в нашем ТикТоке и в Телеграм-канале Енистар. Ну и в самом деле, если хотите заглянуть на нашу творческую кухню и узнать, что происходит в студии Юнистар, когда выключен микрофон, обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылочки вы найдете на нашем сайте unistar.by. Так, ну и теперь к музыке. В ближайшие полчаса у нас Ava Max и So Am I. А еще Ed Sheeran. От него Bad Habits, а от Рианы кое-что близко.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
2: Представьте, вы одновременно готовите ужин, проверяете школьный чат в Вайбере и пытаетесь болтать с мужем.
1: Мы привыкли гордиться такой

0: Совторница! Во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся.
1: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в «Манго-маркет». Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в «Манго-маркет». Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Юнистар. Хит за хитом.

0: Это I'm Paid to Exist, это Брак 16 в 15.57 на Инистар. И вот под эту музыку дождь в самом центре Минска. Все никак не угомонится. Да, центр Минска залит дождями просто. И не спрятаться, не деться от него. Я очень надеюсь, что вы сегодня с зонтиком, друзья, что вы одеты по погоде, чтобы дорога домой была максимально комфортной. Пусть будет именно так. Ну, а мы постараемся разогнать тучи над нами. С вами хорошая музыка и прямо по курсу Кеймару. Let's go! Zayn и Sia в замечательном дуэте From Dusk Till Dawn. Раньше остальных Adam Levine, группа Maroon 5. Добавим позитива этому вторнику. This Love, музыка любви прямо по курсу. А пока же давайте узнаем, что интересного для нас с вами на завтра придумали мои коллеги из утреннего шоу.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете о самом необычном свойстве памяти у одного польского подростка.
3: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу вам о трех моментах, которые нужно учитывать при выборе новой резины на зиму.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: Добрый день, Беларуси, 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Арендное жилье в Беларуси можно будет выкупить у предприятий. Этот вопрос обсуждали сегодня на совещании у президента. Речь идет про то жилье, которое предприятие построило для своих работников. Об этом рассказал зам премьер-министра Александр Терехов. По его словам, выкупить арендное жилье можно будет после достижения определенного стажа работы. Речь может идти о довольно большом сроке – 15, 20 или 25 лет. Белорусов будут прививать полностью обновленные вакцины от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости ОРВИ из-за начала учебного сезона. Арина Соболенко номинирована на престижную премию Женской теннисной ассоциации. Премия Star of the Swing вручается по итогам североамериканской хардовой серии. Она охватывает US Open, тысячники в Торонто и Цинциннати, а также турниры категории 500 в Вашингтоне, Монтерее и Гваделахаре, пишет СБ «Беларусь сегодня». Конкуренцию белоруски составят Елена Рыбакина, Ига Свентек и Кори Гауф. И в завершении выпуска. Китайские ученые научились подслушивать звуки в наушниках других людей. Об этом сообщает РИА Новости. При помощи электромагнитного воздействия разработчикам удалось восстановить звук на расстоянии до 30 метров, в том числе через стены. Кстати, при помощи новой разработки китайские ученые научились перехватывать звуки не только с телефонов, но и других умных гаджетов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50 – новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно, там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно, там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла, временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Большой привет! В Беларуси 16.04. Через час на Инистар наше вечернее наконец-то шоу. Ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки, хит за хитом. И прямо по курсу на Инистар This Love. Это Maroon 5.

0: Это Биби Рекс и Дэвид Гетта. Супер классные новинки Sad Girls только что на Юнистар. 16.20 практически. От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Юнистар на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте там Юнистар в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве. Узнавайте, что играло на Юнистар. Ну и там же, кстати, вы найдете ссылки на наши социальные сети. Ну а что до музыки вторника, уже через пару минут здесь Кей Мар. Let's go.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Положите это в ящик с картофелем, и он пролежит до весны.
3: И он — это заряженная частица, возможно. А вот что будет с картофелем, я не знаю.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
2: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
4: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Пробакталор.
9: Носик, ушко,
10: горло, ротик.
11: Для поддержки пробиотик.
12: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: Какую классную музыку вы сделали погромче на Indystar пару минут назад. Это непревзойденный сэр Пол Маккартни, это бессмертный Майкл Джексон. И вместе с ними великолепный Кайго и его ремейк на Say Say Say в 16:34, ну или же за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу, до которого успеем послушать Two Colors. От них, кстати, кавер на Love Fool, но еще на подходе Бурито. Вместе с ним по волнам дальше, ну и Аври Лавини, Complicated. Здесь на Инистар через 5 минут, а от меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра, а сегодня желаю безопасной, благополучной дороги домой и отличного вечера.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вы приходите утром на работу, открываете дверь, а в уютном офисе уже приятно пахнет свежесваренным кофе. Вы делаете первый глоток и чувствуете, как поднимается настроение, хотя рабочий день еще даже не начался.
2: Нам кажется, что все дело в бодрящем кофеине, но это не так. Ученые доказали, что сам напиток начинает действовать на организм только через 20 минут. А вот радость мы ощущаем мгновенно из-за аромата. Все дело в том, что наше обоняние напрямую связано с центрами памяти и эмоции. И вот интересный факт. Приятный кофейный аромат заставляет организм выделять гормоны радости еще до того, как вы сделали первый глоток. Этот запах подсознательно ассоциируется у нас с уютом и хорошей беседой. Он моментально снимает утреннюю усталость после поездки в общественном транспорте и настраивает на отличный день. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
4: Реклама.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе.

0: гаджеты.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
8: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланир Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
6: Радио Юнистар.
7: Наконец-то шоу стартует на Юнистар. С вами я, Саша Кузырев. За окном у нас осень во всей красе. Небо серое, дождь, кажется, оформил подписку на всю неделю. Похолодало. В такие моменты мотивация почему-то задерживается, но нам она нужна. Иначе работа превращается в испытание на прочность. Поэтому давайте добавим немного света на рабочем столе. Сделаем погромче любимую музыку, немного интерактива в эфир. И да, не обязательно сегодня сворачивать горы. Если утром выбрались из-под пледа, это уже маленькая победа. Хотя, если работаете дома, тут возможны, конечно, варианты. В общем, в ближайшее время будет интересно, поэтому оставайтесь с нами. И, конечно, послушаем парочку бронебойных хитов. Хьюгелс поет «I'm moving to the sun». Джонни в эфире Юнистар, помню. Чуть раньше «Every single day». Ну а прямо сейчас мы узнаем с вами актуальные новости.
6: Наконец-то шоу.
5: Реклама.

0: проведения лотереи за 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки по достижению минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов.

Родительские $3000, испугавшись уголовной ответственности. Аферисты действовали по отработанной схеме. Они позвонили ребенку в мессенджер от имени мобильного оператора и под предлогом продления договора попросили продиктовать код из СМС. Позже ему сообщили, что его персональными данными завладели мошенники. В МВД напоминают, что сотрудники банков, мобильных операторов и правоохранительных органов не звонят в мессенджеры и не требуют передавать деньги незнакомцам. Белый дом запустил Трамп ТВ. В эфире круглосуточно будут транслировать новости администрации и выступления президента США. На создание собственного канала Белый дом натолкнул конфликт с прессой. Дональд Трамп запретил журналистам некоторых телеканалов посещать президентскую резиденцию из-за распространения фейков. В итоге крупные медиахолдинги расценили этот шаг как нарушение права на свободу слова и объявили бойкот американскому президенту. И в завершении выпуска. Лемуры используют ту же вокальную технику, что и оперные певцы. Британские ученые сделали это поразительное открытие во время изучения мадагаскарских лемуров Индри. Оказалось, что эти животные раскрывают рот шире в тот момент, когда им нужно повысить высоту тона. Профессиональные оперные певцы делают что-то подобное, чтобы их голос был достаточно громким без микрофона и долетал до задних рядов. Эту технику называют формат-тюнингом – координацией раскрытия рта и высотой звука. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адума Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-defis.com. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. И в Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Наконец-то шоу. Ну а уже совсем скоро, друзья, в рамках «Наконец-то шоу» у меня есть уникальная возможность вручить вам подарок. Но для начала нужно правильно ответить на мой вопрос. Все максимально просто. Мы сыграем в игру «Ценный кадр». Причем игра сегодня у нас заключаться будет... Мы возьмем какой-то фрагмент из сериала под названием «Лестница» с Колином Фёртом. И если вы его смотрели, даже если не смотрели, все равно звоните к нам в студию 8017-242-9950. Напомню, что всегда есть шанс угадать правильный ответ, а возможно, вам еще достанется классный подарок. Все зависит только от вас. Проверим интуицию через пару минут в эфире. Ну а для начала я расскажу коротко о пробках. Друзья, 6 баллов из 10 возможных по данным сервиса Яндекс.Пробки. На МКАДе затор от улицы Козинца до Громова, на Куйбышева затор от Кульман до улицы Сурганова и на Ванеева от Долгобродской улицы до Партизанского проспекта.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте WebEdJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Минская

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные

0: годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
2: Партнер «На закар».
3: Ой, нос потек. Беда, ребята.
4: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь».

0: Так, в формате наконец-то шоу мы сыграем в нашу игру «Ценный кадр». Сегодня к нам дозвонился Артем. Артем, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Артем, как рассказали, шли за ребенком в детский сад и в итоге решили с нами сыграть в игру. Ребенка хоть из детского садика забрали, самый главный вопрос.
1: Да, забрали, остановились.
0: Вы большой молодец. Артем, слушайте, ну а вы в кино любите ходить?
1: Давно не был.
0: Но вот как считаете, в кино можно шуршать сухариками и чипсами?
1: Нет.
0: Или лучше это все-таки запретить проносить в зал, в кинотеатр?
1: Лучше запретить.
0: Вот поэтому, возможно, давно не ходили. Там сейчас так шуршат, что просто уши в трубочку сворачиваются. Итак, Артем, это хороший вариант, особенно если у вас очень большой телевизор. Сегодня мы будем с вами говорить про американский мини-сериал 2022 года. Он называется «Лестница». Смотрели такой?
1: Нет, так что сразу...
0: Да, придется интуицию включать. Я вам предлагаю чуть-чуть рассказать про сюжет.

0: занимается. Он стоит перед зеркалом, у него дрожат руки, и он не может сделать это. Какое-то действие. Что именно? Вариант номер один. Застегнуть галстук. Вариант номер два. Застегнуть жилетку. Вариант номер три. Надеть часы. Как вы думаете?
1: Ну, я думаю...
0: Артем, три секунды на раз... Вы считаете, что галстук? Да, тут даже просто уже варианты у нас в Телеграм посыпались от наших слушателей. Я скажу вам честно, Артем, что сегодня нашему победителю мог достаться отличный подарок — дрель-шуруповерт компании Борт. И... Он ваш! Артем, я поздравляю, да, абсолютно верно. Интуиция сегодня с вами, поэтому не кладите трубку, я расскажу, где его забрать, ваш подарок. Как я уже говорил, победитель получает подарок — дрель-шуруповерт Борт, мощная легкая дрель Борт с подсветкой рабочей зоны и двумя аккумуляторами в комплекте. Дрель Борт в руке, и ремонт превращается просто в удовольствие. Покупайте технику Борт в магазинах, интернет-магазинах вашего города. Ну а мы, друзья, продолжаем слушать хит за хитом и, конечно, еще сыграем сегодня.
2: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента «Борт».
3: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
3: Наконец-то шоу. Сегодня вечером, в этот вторник, мы с вами в одной компании. Наконец-то шоу продолжается. Я Саша Козырев у микрофона. И знаете, если во вторник вдруг решилось немножко похулиганить, ну, например, решили разобрать рабочий стол. Прекрасно. Но, возможно, вы просто оттягиваете как решение какой-то сложной задачи. Да, перед ней, перед сложной задачей мы сейчас

0: необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Хайер C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Белагропромбанк.
3: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
2: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение

0: И хлеб действительно менее богат клетчаткой, но умеренное его потребление само по себе не делает рацион нездоровым. Что же касается шаурмы, то это довольно простая конструкция. Мясо, овощи, хлеб и соус. Проблема же возникает, когда в шаурму кладут слишком много майонезных соусов, картофеля фри и других высококалорийных добавок. Если же выбрать мясо птицы, добавить побольше овощей и не использовать жирный соус, шаурма может оказаться гораздо ближе к обычному сбалансированному блюду, чем принято думать. Потому что продукты не бывают вредными или полезными. Все зависит от приготовления и порции. Поэтому гораздо полезнее смотреть не на отдельный продукт, а на весь рацион и контекст его употребления. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: день, когда нам хочется новой информации. Послушать новый подкаст, посмотреть новую документалку, разобраться в чем-нибудь, кроме рабочей таблицы. Поэтому наша рубрика сегодня как нельзя кстати. Ну а рубрика называется у нас «Вдогонку».
1: «Вдогонку».
0: Да, здесь я рассказываю любопытные факты из окружающего мира. Так вот, чтобы найти идею для заработка, иногда достаточно выйти на лестничную площадку. Серьезно, девушка в Китае предложила соседям платную услугу – вынос мусора. И желающих оказалось очень много. А, ну, потому что пакет до двери мы еще как-то, вот знаете, готовы мысленно донести. Ну, а дальше начинается уже территория сложных решений. Надо одеваться, искать ключи, встречать людей. Схема простая. Соседи оставляют пакет за дверью. Девушка забирает их, относит в мусорный контейнер и отправляет фотоотчет. Все серьезно, все сделано. По просьбе клиентов она может еще и забирать посылки. В общем, одни экономят время, другая зарабатывает на бытовой задаче, которую все постоянно откладывают. Главное, вот слушайте, друзья, не рассказывайте об этом своим детям, а то на просьбу вынести мусор услышите вам разово или, пожалуйста, подписочку оформите.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Подробности по телефону 221.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Левкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Левкарбай».

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиа Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: В общем, друзья, продолжаем общаться. Напомню, тема сегодняшнего вечера. Что вам нравилось в школе, когда вы учились? Напишите 610-9950 прямиком к нам в Телеграм.
1: Радио Юнистар.

0: Самары. От МТ-банка поставки от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
2: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.
1: Спилили! Сказ!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 3 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Цены на современное арендное жилье могут поднять в Беларуси. Об этом рассказал зампремьер-министра Александр Терехов после совещания у президента, пишет Билта. По его словам, с этого года решено оснащать арендное жилье минимально необходимым набором техники и мебели. Правительство предложило с учетом этого делать расчет базовой платы не от 0,2 базовой величины, а от 0,3. В этом случае для двушки площадью 60 квадратных метров сумма в месяц до применения коэффициентов составит не 540, а 810 рублей. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщили в банковском процессинговом центре. Там предупредили, что с 2 часов ночи и до половины 7 утра будут проводиться плановые технологические работы. В этот промежуток времени сложно будет снять деньги в банкоматах, а также рассчитаться банковскими картами в магазинах или на заправках. Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва», где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада».

0: И внимание, она наверняка привлекает все-таки внимание. Увидишь такую, сначала считаешь колес, потом пересчитываешь. До рекламного текста, ну, можно, если честно, и не добраться. Но на аукцион автомобиль выставляют уже не впервые. Так что привлечь внимание у создателей получилось. Теперь осталось привлечь покупателя. И я уверен, на шиномонтаже вас всегда будут искренне очень рады видеть. Возможно, даже предложат кофе. Причем за счет заведения. Но все-таки вы практически его содержите.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: www.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.
2: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
3: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
6: Крок для вас будет как раз.
5: И что, получится оплатить?
6: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
5: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
9: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: И кто же прислал слово песни раньше всех? А им стала нашим победителем Анастасия. Последние цифры номера 0048. Прислала слово песни и получает подарок — гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании EOS Матрасы. Где забрать ваш подарок, расскажу уже вам в Телеграме. Ну а всем остальным спасибо за ваши сообщения. Напомню, мы продолжаем при помощи Телеграма общаться сегодня в формате драйв-чат. Чат. Подробнее об этом через несколько минут.
1: Наконец-то шоу Юни Стар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Вечер в компании «Юнистар» продолжается. На дорогах по-прежнему сохраняется серьезная дорожная ситуация. Будьте аккуратнее на МКАДе. Там из-за аварии образовались сильные заторы, как и в центре. Ну а мы наполняем ваш вечер не только полезной информацией и играми, но еще и музыкой. Уже скоро послушаем от Баузы классный хит «Magnetic». Группа «Pulp» «Take on me». «Touch you right now» от «Basic Element». И всем приготовиться. Наша гостья из Венесуэлы, наша звезда, подготовила очередное белорусское слово, с которым и будем разбираться в программе «Вось так мова».

0: кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
0: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
5: Карта Халва теперь на Вайлдберрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
4: Все, ты знаешь, что делать.
5: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вечерний шопинг в Белк. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
6: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет.
8: Вось так мова. На Юнистар.
9: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
10: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло «Солодка сметанковая» «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
11: Привет, я Кайля. Я вынес...

0: романтиков и оптимистов, нам лучше взять еще и шляпу, то есть капелюш. Если дело в шляпе, с нашей все в порядке. А если получилась какая-то шляпа, то и по-белорусски можно сказать «Это шляпа, что робить?». Предлагаю тогда прикрыться зонтика, то есть парасона. Ну что же, отличная маскировка, вас не познать.
1: Вось так мова! Вось так мова!

0: Вечер продолжается в формате «Наконец-то шоу». С вами микрофона я, Саша Козырев. Всем добрый вечер. И прямо сейчас у нас рубрика
1: «Вдогонку».
0: В этой рубрике я рассказываю любопытные факты из окружающего мира.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Шоу. 18:42 на часах, и пока мы с вами продолжаем наслаждаться играми, слушать музыку в эфире Юнистар, кто-то продолжает наслаждаться пробками в столице. Чтобы не стать в числе тех, кто стоит в пробках, советую внимательно слушать следующую информацию. Но перед тем, как я ее озвучу, расскажу, что в формате драйв-чат мы сегодня общаемся с вами на тему, что вам больше всего нравилось, когда вы учились в школе. Напишите к нам свои истории 610-9950 прямиком в Телеграм. Есть парочка сообщений, причем таких объемных, их озвучу совсем скоро, но теперь о пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, 9 баллов из 10 возможных, очень серьезные заторы. Наверное, самые крупные у нас на улице Куйбышева, от улицы Киселева до улицы Сурганова. Время проезда участка около 40 минут. Придется постоять на Свердлова от Карла Маркса до Аранской. Также на МКАДе от поселка Зацинь до проспекта Победителей. Там произошла авария, соответственно, затор образовался серьезный. И на проспекте Независимости от Володарского до Красной улицы. Учитывайте эту информацию.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама. Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк.
4: Стройка, ремонт, уборка!

0: Сегодня вечером в «Наконец-то шоу» мы в формате «Драйв-чат» продолжаем наше с вами общение. Тема сегодняшнего вечера – что вам больше всего нравилось, когда вы учились в школе? Да, есть уникальная возможность немножечко поностальгировать. У кого-то школа была совсем недавно, у кого-то лет 20 назад. Ну вот и есть сообщение большое от Светланы. Она написала, что очень любит классные, любила классные дискотеки. У нас была чудесная учительница Анна Ивановна. Она устраивала викторины, конкурсы, конечно, чай с вкусняшками, которые сами готовили, танцы под кассетный магнитофон, кто-то из мальчишек приносил. Такое часто делали к 8 марта, 23 февраля Новому году. Поэтому привет 52-й школе города Минска. Это уже гимназия. Светлана, вам тоже большой привет и хорошего вечера. А Валерия поделилась с нами. Мне почему-то нравилась учительская. Туда редко можно было попасть, но там была какая-то особенная атмосфера. Конечно, есть вопрос, Валерия, к вам. А что вы там делали в той самой учительской? Неужели на ковер ходили отчитываться? А возможно, оценки втихаря исправляли от учителей. Ну, это уже история умалчивает. Мария написала, у нас в школе была команда КВН, и я всегда ждала этих репетиций. Мое самое любимое время. Мария, я вас прекрасно понимаю. Никита написал, ой, как мне нравились серые булочки с повидлом посередине. Больше нигде их таких не ел, только в школьной столовой. Тут, конечно, Никита, возникает вопрос, что это за серые булочки? Надеюсь, они были свежими. То, что они были вкусными, тут бесспорно. Напишите, друзья, свои истории, свои варианты, что вам больше всего нравилось, когда вы учились в школе. 610-9950 – это наш номер в Телеграм.
1: Наконец-то шоу
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вигализинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига. Лизинг авто». Подробнее на «Вигабай».

0: Компания, у микрофона я, меня зовут Саша Козырев. За окном у нас плюс 10 и дождь. Да, осень умеет договариваться с нашей внутренней мотивацией. Еще утром собираемся покорить весь мир, планы, идеи. Сегодня я все могу. Ну а к вечеру за окном темно, дождь и масштаб по амбиции заметно сокращается. Теперь главное добраться домой, найти теплые носки и решить, что же хочется приготовить на ужин. Мир пусть пока подождет. Тем более в такую погоду покорять его придется в мокрой обуви. А это уже сомнительное удовольствие. На дорогах столицы по-прежнему заторы, поэтому, друзья, будьте аккуратнее. Ну а чтобы вечер был приятнее, добавим немного музыки. Мистер Ноутал от Тедди Свимса. Анна Асти споет в эфире Юнистар. Wizkids уже скоро в нашем плейлисте. Диги-диги. Но для начала узнаем актуальные новости и прогноз погоды на завтра.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Job. Работа.

0: Дорогие гаджеты!
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: День рождения — «Белювелирторг». А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

0: эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости ОРВИ из-за начала учебного сезона. Мобильное приложение для более комфортного прохождения границы запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, разработчики планируют справиться до конца этого года, после чего зарегистрироваться в электронной очереди на границе можно будет непосредственно с телефона. Мобильное приложение будет работать как для пассажирского, так и для грузового транспорта. В Минск-Мире на некоторых улицах разрешили парковать машины под углом, а не вдоль дороги. В ГАИ считают, что благодаря этому количество парковочных мест увеличится примерно вдвое. Ставить автомобили в первой полосе под углом в 45 градусов теперь можно от старого аэропорта до Алферова в двух направлениях, а также на Савицкого и Братской, пишут Минск-Новости. И в завершении выпуска. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядиле. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. А когда температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь.

0: Наш вечер в формате «Наконец-то шоу». С вами микрофон я, Саша Кудрев. За окном у нас 22 сентября, и это особенный день. Почему? Сейчас расскажу.
1: О чем говорят машины?
0: В этой рубрике рассказываю интересное из мира моторов. Итак, давайте честно. Кто сегодня оставил автомобиль на стоянке и воспользовался услугами общественного транспорта? 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Это когда машину предлагают оставить дома, а ее владельцу вспомнить, что до кофейни можно не только доехать, но и дойти пешком. У этой традиции довольно длинная история. Еще в 1956 в Нидерландах и Бельгии проходили воскресенье без машин. В 1973 во время топливного кризиса власти некоторых европейских стран призывали граждан временно отказаться от личного транспорта. Ну а в 90-е идею подхватили экологи. Такие дни стали проводить, чтобы напомнить о загрязнении воздуха и показать, каким может быть город без постоянного потока автомобилей. Так что сегодня, знаете, есть хороший повод пройтись пешком или выбрать метро, автобус, троллейбус, трамвай. Посмотреть на город не через лобовое стекло вашего автомобиля. Ну и знаете, не исключено, что пешком или на общественном транспорте вы доберетесь быстрее. Но вот знаете, больно признавать эту мысль, сидя в машине, за которую еще как минимум 3 года платить автокредит.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это Юнистар.
1: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Классный хит от Тедди Свимса в эфире Unistar, Mr. Know It All, все знайки. Знаете, в этой категории можно смело говорить, что есть и находятся астрологи, которые все всегда про всех знают. Гороскоп вообще уже стал таким полноценным участником рабочей жизни. У него, правда, нет пропуска в офис, зато влияние как у руководителя. Удобно, когда есть на кого немного поворчать. Главное воспринимать это с юмором. Планеты вряд ли исправят ваши отчеты и договорятся о переносе сроков, зато общая шутка может немного разрядить обстановку. Деловой гороскоп на завтра расскажу в эфире через 10 минут, поэтому оставайтесь с нами. Ну а прямо сейчас очень коротко о пробках. К этому времени обычно дороги столицы свободны, но 5 баллов из 10 возможных. Движение плотное. И, наверное, самый крупный затор к этому часу у нас на Куйбышево от улицы Верхоружья до Сурганова и Свердлова. От Ульяновской до улицы Аранской. Будьте аккуратнее.
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Выгодное предложение на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте WebEdJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Джоб. Работа.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акции прилипалы «Мини». «Копеечка». Во всех магазинах сети.
6: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

Этим вечером мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Кузарев. Наконец-то шоу продолжается. И знаете, удивительная вещь — гороскоп. Прочитаешь утром, сегодня у тебя все получится. И уже чуть смелее открываешь рабочую почту. А видишь, вот будьте осторожны в общении и даже в сообщении коллеги, которое там начинается «доброе утро», вот как ты начинаешь искать подвох. Поэтому приятный гороскоп можно принять как повод себя подбодрить. Ну а тревожный не превращать в обязательную программу. Если звезды не обещают успеха, это еще не причина отказаться.

0: Положение стабильно и дела идут удачно. Звезды обещают хороший во всех смыслах денек. Но тельцы, это не значит, что нужно открывать корзину на маркетплейсы и тут же все заказывать и тратить все деньги, которые у вас накопились. Близнецы, звезды уготовили вам непростой насыщенный день. Так что не удивляйтесь, что сможете просто дождаться вечера. В общем, близнецы, завтра вас ждут американские горки. Пристегнитесь. Раки, не бойтесь из крайности в крайность. Четко определитесь, чего же все-таки хотите и что вам завтра нужно. Львы. Угнаться за двумя зайцами, как в поговорке, невозможно. И вот завтра вы докажете обратное, ведь вы успеете сделать абсолютно все, что запланировали. Поэтому не бойтесь, львы, на завтра ставить амбициозные планы. Девы. Вам пора бы уже научиться сокращать время на выполнение типовых операций. Ну, в общем, начальники завтра будут следить за вашим рабочим процессом и пытаться что-то оптимизировать. А весы. Завтра вам не придется делать вид, что вы работаете, чтобы никто не заподозрил вас в том, что вы тратите общественное время в личных целях. Будьте аккуратнее, открывая ссылки с сериалом, кино или разными маркетплейсами во время рабочего процесса. Весы за вами будут следить. Скорпионы. Контроль со стороны начальства может усилиться, но пусть вас это не пугает. Вы с блеском оправдаете все ожидания. Стрельцы. Вам на работу? Тщательно проверьте, все ли взяли с собой. Возможно, завтра что-то забудете дома, придется возвращаться. Козероги, начальство завтра будет подозрительно добрым и внимательным. Воспользуйтесь этой ситуацией в свою пользу. Водолеи, в скором времени намечается увеличение оклада, поэтому не вздумайте начинать вот так, знаете, как спустя рукава работать на расслабоне. Завтра, наоборот, нужно сконцентрироваться. Рыбы, с завтрашнего дня в вашей жизни наступает пора перемен. Не переживайте, не волнуйтесь, если придется менять продуманные ранее планы. Ну, самое главное, что не менять работу. Вот такой гороскоп у нас с вами на завтра.
1: Радио Юнистар.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига Лизинг Авто. Подробнее на Вигабай.
2: Вига. 19:33 в стране. Наш вторник продолжается. И знаете, вторник — это отличный день, чтобы наконец добраться до тренировки. Да, понедельник мы потратили на то, чтобы собраться с силами, пора дать им немного движения. Не обязательно сразу бежать 10 километров или знакомиться со всеми тренажерами. Можно начать с прогулки быстрым шагом. Потанцевать, возможно, под любимые песни и сделать даже короткую разминку. Поэтому, если на заднем сиденье вашего автомобиля уже есть сумка с вещами для спортзала, самое время туда заехать. Ну а приложение пусть отмечает активность. Приятно же, когда тебя кто-то хвалит. Пусть даже мобильный телефон. В общем, я вас тоже похвалю. Вы лучшие, вы большие молодцы, особенно те, кто пишет нам в Телеграме. Давайте продолжать общение. Сегодня мы общаемся на тему «Вспоминаем, что вам больше всего понравилось, когда вы учились в школе». Наш драйв-чат открыт для ваших сообщений. Совсем скоро озвучу, что уже написали. Ну а пока коротко о музыке.

0: Зина Блайз поет «Like It». Чуть раньше Энрике Иглесиас. И не пропустите рубрику «Надо знать», узнаем что-то новенькое.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: Надо знать.
7: Представьте, вы одновременно готовите ужин, проверяете школьный чат в Вайбере и пытаетесь болтать с мужем.
6: Мы привыкли гордиться такой способностью и называем ее многозадачностью, но ученые...

0: И вот интересный факт. То, что мы считаем многозадачностью, на самом деле обычное прыгание от одного дела к другому. На каждое минутное переключение с плиты на телефон и обратно тратится огромное количество сил. В итоге и беседы, и готовка продвигаются медленнее, а устаем мы в два раза быстрее. Чтобы сберечь нервы и не чувствовать себя истощенной к вечеру, психологи советуют браться за задачи по очереди. Так вы сделаете все гораздо быстрее, качественнее и сохраните отличный настрой. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: Наконец-то шоу уже на финишной прямой. С вами этот вечер я, Саша Козырев. И знаете, иногда хочется не только подпевать любимые песни, но и услышать что-нибудь интересное, чтобы потом у офисной кофемашины обсудить не только погоду. Да, вообще здорово, когда есть чем поделиться. Ну, хорошая музыка задает настроение, а вот интересная история иногда становится началом разговора, которого нам так не хватает иногда. Поэтому...
1: Вдогонку.
0: В рубрике «Вдогонку» я расскажу вам любопытные факты из окружающего мира. И кажутся, необычной стены с цветами для красивой фотосессии нам уже с вами недостаточно. Как рассказали на .by, в деревне Жодишки появилось необычное место для съемок. Бывшая психиатрическая больница. Она располагалась в старинном здании 18 века, а теперь здесь художественная галерея.

0: Раньше хотелось пальмы, море, закат. Теперь хочется старинное здание с непростой историей. Главное, чтобы фотограф знал удачные ракурсы и, конечно, где находится выход.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар. Love is a strange thing.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Напомню, что сегодня вечером в нашем драйв-чате мы с вами общаемся на тему, что вам больше всего нравилось, когда вы учились в школе. 610-9950 — это наш номер телеграммы. И сюда прилетело достаточно

0: сам директор был у нее классным руководителем. Он идеально справился со всеми обязанностями. Василий Геннадьевич, вам тоже спасибо от Галины и Екатерины. Итак, друзья, будем уже подводить итоги нашего вечера, но через пару минут пока послушаем хит от Royal Jiggles «California Dreamin'».
1: Реклама. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
4: Партнер на закар.
5: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
6: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или

0: пришло время, друзья, подводить итоги нашего вечера. Сегодня в нашем драйв-чате мы говорили, вспоминали школьные годы, что вам больше всего нравилось, когда вы учились в школе. И что я хочу сказать. Школьные годы многие вспоминают с теплом. Хотя тогда, помните, мечтали поскорее вырасти. Никаких контрольных, домашних заданий и родителей в школу. Ну а теперь выяснилось, что у взрослых тоже бывают контрольные, просто называются они совещанием. В общем, помечтали, друзья, поностальгировали, и самое время переключиться на домашние вопросы. Если вы уже двигаетесь в сторону дома, я вас поздравляю. Если рабочий процесс еще не отпускает, держитесь. Дальше для вас хит за хитом в эфире Юнистар. Ну а я, Саша Козырев, прощаюсь с вами до завтра.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра вы узнаете о самом необычном свойстве памяти у одного польского подростка.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажу вам о трех моментах, которые нужно учитывать при выборе новой резины на зиму.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Белорусов будут прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает не так часто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. Он уже не такой, как в прошлом году, отмечают эпидемиологи. По их прогнозам, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Пока же наблюдается рост заболеваемости ОРВИ из-за начала учебного сезона. Мобильное приложение для более комфортного прохождения границы запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, разработчики планируют справиться до конца этого года, после чего зарегистрироваться в электронной очереди на границе можно будет непосредственно с телефона. Мобильное приложение будет работать как для пассажирского, так и для грузового транспорта. В Минск-Мире на некоторых улицах разрешили парковать машины под углом, а не вдоль дороги. В ГАИ считают, что благодаря этому количество парковочных мест увеличится примерно вдвое. Ставить автомобили в первой полосе под углом в 45 градусов теперь можно от старого аэропорта до Алферова в двух направлениях, а также на Савицкого и Братской, пишут Минск-Новости. И в завершении выпуска. Яблоня зацвела в конце сентября в Мяделе. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. А когда температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бет.Рф. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Гомеле и Гродно. Там будет плюс 8-10. В остальных городах такая же температура и дожди. В Минске этой ночью тоже временами дожди и до 10 тепла. Завтра днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске завтра днем до 13 тепла и временами дождь.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.